руки. Я им не поверил, как не должен верить вор. И она осталась навсегда в далекой сказке, там, куда не пустит заколюченный забор. Там, где тополя весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю. А потом проснусь и кованую дверью наотмашь захлопну эту молодость мою. Наотмашь захлопну эту молодость мою.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами. Значит, эта присказка будет про меня. Значит, эта присказка будет про меня.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.

мертвым скорбя, шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на восток.

тоскливо выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фрак, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская лаковым тылом.

не наваждение, не дьявольский сон за поражением, вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения, время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита, в Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: возле дома нового, на краю села, белая черемуха пышно расцвела, белая черемуха пышно расцвела.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой не сыщешь.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Ах, как хлеб стоял, раболепствуя перед ветром, рвущим колосья ржи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру звездочка 125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке с военных дней лежит платочек синенький из шелка. Платок не моден тот, плеть времени не пощадила. Жених придет вот-вот.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На «Валберес» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
4: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: октября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.

0: шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

прошла, прошла ты и не оглянулась даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создал.

взяла, как хищная пантера пронеслась, и мною как мальчишкой овладела. Я взгляд мой страстный обожглась. Очень же

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

0: был капитан, еще не вечер!
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Угасание после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
7: Что отказывает первым?
8: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
7: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
8: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
7: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Около 50 граждан Австрии переехали в Россию после указа Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности. Об этом сообщил посол России в Вене Андрей Грозов. Он назвал интерес со стороны австрийцев к переезду стабильным. В прошлом году более 1000 иностранцев получили визы в России как люди, разделяющие традиционные ценности. Больше всего въездных документов получили немцы, далее следуют граждане Франции, тройку закрыли США. Итальянцы получили 100 виз, эстонцы 63, латвийцы 60, канадцы 54, жители Литвы 46, австралийцы 43. Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе позволит снизить объем наличных в обращении и стоимость расчетов между компаниями. Об этом рассказали РИА Новости финансовые эксперты. Все системно значимые банки и кредитные организации должны подключиться к платформе цифрового рубля с 1 сентября. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Цифровой рубль можно будет использовать в сложных финансовых процессах для более эффективного управления деньгами компаний. Работать с цифровым рублем можно будет через банковские приложения без необходимости использовать отдельные сервисы. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся с 1 сентября. Осенью вступят в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности. Речь идет о торговле с колес, автолавках в отдаленных поселках, кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же жесткие требования – вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают региональным властям устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Если представить себе, что наш любимый жанр — это безграничный океан творчества, музыки, а так оно и есть, то вы самые что ни на есть идеальные рыбаки, потому что выудить ту самую музыкальную работу, песню, которая приходится нам по душе, вы сможете. И делайте это постоянно. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.
1: Мелькают дни, меняются мечты, и я бегу по кромке этих.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Процесс пробуждения, а также, как и, в принципе, дальнейшие постепенные раскачки, должен быть в удовольствии. Ну, то бишь, без резких каких-то движений, без рывков и без серьезного насилия над собой. Ну, усилие воли мы себя поднимем, естественно. Поэтому, как минимум, делаем чуть громче шансон, несколько бодрящих упражнений, и все, улыбочка в зеркало самому себе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сегодня понедельник, 3 августа. Уже август, в это сложно поверить. Ну и ладно, это прекрасный повод для того, чтобы подарить чуточку больше теплоты, нежности и заботы людям, которых мы ценим, которых обожаем, которых любим. Почему бы не задуматься и подумать уже об осени, о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» и подарить билетики и самим тоже сходить. 14 ноября, повторюсь, в столичной лайф-арене встречаемся. Информация для лиц старше 12 лет. Там будет горячо. И танцев будет ой-ой-ой, как много. Ой-ой-ой просто. Слов других нет.

0: просто шутка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок.

жила на третьем этаже, еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

висит, как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится. Ты скоро про него споешь, чума

0: заплатил за свет тридцатку в самый темный год.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Ну и пусть погода хмурится, у нас бодрая веселая мелодия, и шаг мы чеканим, несмотря даже на лужи, которые находятся перед нами на нашем пути. Почему? Да потому, что мы уверены в том, что мы делаем, и знаем, куда мы идем. Денис Денисов у микрофона, всем утро доброго желаю и приятного времяпрепровождения, начала этой недели и вообще всего самого прекрасного.

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал».

0: Ходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд.
1: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне перешли к более рациональному потреблению. Крупные покупки люди делают поэтапно, а вместо премиальной техники выбирают бюджетные или подержанные модели. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка. Кроме того, граждане активно ищут скидки, все чаще пользуются маркетплейсами, экономят на внутреннем туризме, развлечениях и фитнесе. Это связано с замедлением роста реальных доходов и дорогими кредитами. Деньги уходят преимущественно на мелкие покупки, которые дорожают вслед за инфляцией. Арбузный сезон стартовал почти на 50% активнее прошлогоднего. При этом средняя цена в июне сохранилась на уровне 70 рублей за килограмм. Об этом газете «РУ» сообщили аналитики. Рост поставок связан с ранним стартом сезона у ключевых зарубежных производителей. Лидером остается Казахстан. Уже в августе с поступлением нового урожая из Астраханской, Волгоградской областей, Дагестана и Ставропольского края доля российских арбузов традиционно существенно увеличивается. По мере поступления на рынок массового урожая из южных регионов России предложение будет увеличиваться, а цены постепенно снижаться. В августе средняя стоимость арбуза снизится до 30 рублей, прогнозируют эксперты. Тем временем бахчевые развалы открылись в Москве ко дню арбуза, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. К размещению предусмотрено 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков. Развалы будут работать до начала октября. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19, юань стоит 11 рублей 77 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Улочки московские, они хороши, прекрасные и замечательные. И наслаждаться ими, и прогулками можно, когда чувствуешь себя прекрасно. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». У микрофона в студии радио «Шансон» Денис Денисов. Любовь Успенская, добро пожаловать. Если у вас жарко, то вот вам ветерок.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну а как может любовь наградить, если дверочка в сердце будет закрыта? Так что распахните ее, запустите свежий воздух и чувством этим дайте волю. В компании «Радио Шансон» все получится. Я точно в вас верю.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ругать электромобили – это мое любимое занятие. Одной из основных претензий является критическое снижение мобильности. Ожидать часами зарядку батареи – то еще удовольствие. Но, видимо, скоро придется это вычеркнуть из списка претензий. Китайская марка Хончи заявила, что создала аккумулятор, который способен заряжаться с 10 до 70% всего за 3 минуты 41 секунду, а до 97% за 8 минут и 3 секунды. В компании гордо называют это лучшим результатом в отрасли. И, честно говоря, цифры впечатляют. В чем секрет? В хитром аноде, особом электролите, композитных материалах и умной системе охлаждения, которая всегда держит оптимальный температурный баланс вне зависимости от того, едет автомобиль, стоит или заряжается. При этом в компании пока не спешат раскрывать, когда технология пойдет в серию и какой именно модели достанется эта суперсила. А тем временем конкурент BYD уже развивает сеть быстрых станций зарядки Flash Charge. Похоже, в мире электромобилей начинается эпоха «быстрее, больше, дальше». И Хончи явно хотят быть в первых рядах. Это самая высоковольтная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Дружеское рукопожатие, похлопывание по плечу, да просто момент, когда тебя выслушают без какой-то критики, без советов, просто послушали. Это уже очень дорогого стоит и очень ценно для нас. Знаете, мы всегда рядом. Радио Шансон – настоящий и верный друг. И нас вы узнаете буквально по первым аккордам песен, которые трогают за душу.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Люблю тебя, ту самую душевную народную радиостанцию. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте нас там, где удобно именно вам. В дороге, на работе, дома. Да и вообще, вы же сами лучше знаете, где вам нас погромче сделать. Музыки много. Шансон 1. Приложение Яндекс.Радио для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Ситуация с топливом в России улучшилась. Об этом и не только в нашем выпуске. На портале колеса.ру следите за дорогой. Владельцам новых автомобилей отечественного производства могут разрешить бесплатную парковку на платных местах. С нестандартной инициативой накануне выступили депутаты Госдумы от «Новых людей». Предлагают предоставлять льготу на парковку, которая будет действовать в течение года после первой постановки машины на учет. В Минпромторге идею уже одобрили, но есть и отрицательные отзывы. Есть риск, что доступность парковочных мест ухудшится, и неясно, кто возместит убытки операторам платных парковок. Ситуация с топливом в России улучшилась. По заявлениям министра энергетики Александра Новака, баланс спроса и предложения улучшился. Неофициальные источники тоже обращают внимание на сокращение и исчезновение очередей на заправках. Также в министерстве отметили, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Планируют и дополнительные регулирующие меры. Выпуск более грязного топлива стандарта Евро-3 в Минэнерго назвали временной мерой. В будущем заводы снова перейдут на Евро-5. В России резко вырос спрос на страховку для электромобилей и гибридов. По данным маркетплейса «Сравни.ру», в этом сегменте количество запросов на оформление ОСАГО в июне выросло на 95%. Спрос на добровольное страхование КАСКО тоже вырос, но меньше. Плюс 18% в сравнении с прошлым годом. Изменение статистики связано с ростом спроса на электрифицированный транспорт в последние месяцы. Очереди на заправках мотивировали некоторых автовладельцев пересесть на электромобиль или гибрид. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектар, на месте работали 15 человек. Силы Центра охраны лесов, арендаторы лесного участка компании «Сигежский ЦБК» и лесничество ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормило расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жителей призывают быть предельно внимательными. Костомукша преображает прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь

0: Появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от порослей. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорожек. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута, вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа. В ближайшее время будут объявлены торги на выполнение работ. С 1 августа меняют порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющей компании, учитываются в едином расчетном центре, не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши ожидается до +27 градусов тепла, без осадков. Ветер порывистый, до 11 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Надеюсь, только на удачу, но это так себе стратегия. Нужно что-то делать не только руками, но и вообще. Вот, например, в интернете после 35 чаще ищут упражнения для улучшения физической формы, например, для бицепса. А после 45 как раз-то для суставов. Здоровый образ жизни. Это вам не просто так. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». У микрофона Денис Денисов. Елена Ваенга с нами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ни в коем случае не переживаем, что неделя рабочая началась, и столько всего нужно сделать. А вдруг вы переживаете, что август? Ничего, будет лето новое, тем более еще это не закончилось. Так что все будет прекрасно. Вы ведь в компании «Радио Шансон». Все у нас получится. Песен хороших, нужных, новых, любимых, уже проверенных временем. Все добавим в нашу обычную, правильную, хорошую, продуктивную жизнь.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Человек, в принципе, создание социальное. Ему нужна и поддержка, и одобрение, ну, иногда и пожурить тоже. А кто же лучше сделает это, как любимая женщина? А? Вот все, только она. И без нее мы не туды и не суды. Практически. Поэтому любите, будьте любимы и ищите ту самую ненаглядную, ту самую половинку, которая будет вас и понимать, и наставлять. Тем более, что столько наблюдений, столько исследований, которые доказывают, это мудрая, умная женщина творит мужчину. В компании «Радио Шансон» это получается легко и непринужденно.

0: Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Какие нас ожидают, господа, хорошие праздники, концерты в промежуток времени с 24 по 30 октября. Это время, когда будет проходить бархатный шансон на территории отеля «Титаник Делюс Гольф Билек». Средиземное море, Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Михаил Бублик, Тамара Кутидзе, ее мы услышим уже буквально через несколько секунд, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие наши любимые артисты душевного жанра. И вы. Заходите на сайт radioshanson.ru, интересуйтесь подробностями, там же оформляйте, приобретайте. Для лиц старше 12 лет информация предназначена. Отправимся по волнам любимых песен вместе.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: мнить.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

10 утра. В столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге российских регионов по качеству дорог. В лидирующую пятерку также входят Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. К концу прошлого года в целом по России более 55% дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения отвечали нормативным требованиям, сообщает РИА Новости. Самая неблагополучная ситуация в Архангельской области. Там требованиям отвечают только 17% автодорог. В Волгоградской и Кировской областях показатель менее 30%. В торговых центрах Москвы за год закрылись 2300 объектов розничной торговли. Об этом пишет газета «Коммерсант». Значительная часть закрытий пришлась на фэшн-сегмент. Далее следуют бытовая техника и электроника, а также товары для дома. На фоне роста издержек, падения спроса и дорогой аренды тенденция становится все более массовой, отметили в Российском совете торговых центров. Аэропорт Шереметьево при проектировании новых терминалов предусмотрит зоны выгула для собак-проводников. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. Для получения помощи пассажиру с инвалидностью по зрению нужно рассказать о перевозке собаки при бронировании, после чего сообщить об этом по

телефону в службу помощи маломобильным пассажирам. Ранее на привокзальных площадях Шереметьево запустили новую систему автоматической фиксации нарушений. Она устанавливает проезд без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие стрелы шлагбаума и третий въезд в течение 2 часов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на «Танцпол». Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Всем устойчивого приема душевной волны. Это радио «Шансон», спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Денис Денисов у микрофона. Господа хорошие, чувствуйте себя прекрасно. И когда душа вас о чем-то просит, не смейте ей отказывать, потому что эти крылья подрезать нельзя. Ну, к примеру, хочет она петь, ну пойте. Гитару требует, так пожалуйста, вот вам масса и струн, и возможности.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

белый клин. Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграем.

До всенародного шуфутиного дня 3 сентября остается ровный месяц. Ну, даже уже чуть-чуть меньше. Как будете отмечать? Наверняка еще не думали? Ну, исправим это. А те, кто регистрируется на сайте для участия в счастливой каюте, и кому больше 12 лет, уже ждут.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Все те, кто сейчас следит и с трепетом ожидает звона рынды, немного начали волноваться. А вдруг наша счастливая случайность, выбор того, кого мы будем набирать, выпадет именно на них. Итак, давайте попробуем. А, еще, между прочим, слушатели уже звонят, желают удачи. Кто бы то ни был, кто выпадет, попадет в эфир и будет испытывать удачу, хотят их поддержать. Алло, алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денисов Денис, радио «Шансон». Куда вы дозвонились? Представьтесь.
2: Вы дозвонились в Иркутскую область. Знаете, город Брат, Братская ГЭС.
1: Ой, как здорово. Зовут вас?
2: Меня зовут Валерия.
1: Очень приятно. Очень приятно. Валерия, вы, судя по голосу, даже немножко удивились, что мы вас набрали. Это хорошо. Ладно, напоминаю вам правила, чтобы мы не фокусировались на волнении. У вас все получится. Я в вас верю, слушатели в вас верят. Да и вы наверняка сами в себе тоже уверены. Три вопроса я вам задаю. У нас минута на то, чтобы ответить на них правильно. Это я уже установку вам даю. И затем довольно счастливый передать привет и перейти дальше. Варианты ответов я вам подброшу, подкину. Так что будет выбор. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну, чудесно. Тогда приступаем.
3: Время пошло!
1: Итак, любимое увлечение Анатолия Полотно и Феди Карманова. Филателия, велогонки или же рыбалка?
2: Ой, повторите, пожалуйста, на улице плохо слышно.
1: Любимое увлечение Анатолия Полотно и Феди Карманова. Филателия, велогонки, рыбалка.
2: Не знаю, пальцем грубо, пусть будет филателия.
1: А это же Анатолий Полотно и Федя Карманов. Хорошо, следующий вопрос. Какой суп в Турции часто едят на завтрак? Чечевичный, борщ или харчо?
2: Чечевичный.
1: Чечевичный. Приняли. А в каком фильме не снимался Владимир Высоцкий? «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Калина красная».
2: «Калина красная».
1: Зафиксировали. Ну вот... Вы вообще знаете Анатолия Полотно и Федю Карманова? Слышали их песни?
2: Надо почитать.
1: Ну, понятно, понятно. Значит, не будете вы сильно переживать. Вы как раз-то ошиблись в первом вопросе. Они же знаменитые походники, рыбаки, охотники. В общем, любители как раз вот этих самых мужских... Да-да, на рыбалку вот это их песня. Ну да ладно, главное, что настроение у вас хорошее. Вы убедились, что удача, фортуна вам улыбается. Мы позвонили, выбрали именно вас. Кому передадите приветы в день сегодняшний?
2: Передаю привет городу Братску, городу Новосибирску, Нижнему Новгороду. Люблю все, что вы...
1: Ух ты, ух ты!
2: Спасибо.
1: Широкая география. Валерия, вам чудесного дня, всего прекрасного. Ну и нашим слушателям тоже пожелаю успеха и удачи. Про звезд, про наших тоже можно посмотреть, почитать, познакомиться с ними поближе, так сказать, расширить горизонт своего познания, посмотрев классические наши фильмы, ну и географию тоже подтянуть, как минимум.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прекрасная песня от Марка Бартона, которая мотивирует нас расправить крылья и двигаться в сторону нашей мечты и наших желаний осуществления. Даже если они не осуществлятся, ну и что? Путь это и есть само.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы. Об этом сообщили в Министерстве труда. Обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу. При этом основным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности в прошлом. Размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного зарплаты подоходного налога за прошлый год. Разницу социальный фонд перечислит родителям единым платежом. Новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи составляет менее 1,5 прожиточных минимумов на человека. Количество бронирований жилья турагентами для россиян в грузинском Батуми летом выросло почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в одном из сервисов онлайн-бронирования. В топ-10 востребованных направлений попали и курорты Абхазии – Гагра, Сухум, Новый Афон и Пицунда. Эксперты отмечают возросший спрос благодаря прямому авиасообщению из 13 городов России. Как и в прошлом летнем сезоне, для морского отдыха россияне также выбирают популярные турецкие курорты Анталию, Аланию и Кемер. Кроме того, спросом пользуются азиатские курорты, в том числе во Вьетнаме и Таиланде. Александр Киржаков назначен спецпредставителем губернатора Петербурга по вопросам спорта. Одной из его главных задач станет развитие и популяризация дворового футбола, сообщил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что все большие мастера когда-то начинали во дворах, и нужно создать для ребят соответствующие условия на любительском уровне. Киржаков известен как один из лучших бомбардиров в истории российского футбола. 233 гола за карьеру. Он играл за «Зенит», «Севилью», «Динамо» и сборную страны. В «Зените» футболист провел 386 матчей, забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве +25. Евгения Амин.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

И я хочу быть рядом, дорогой наш слушатель, и радио Шансон старается, да и делает это с успехом. Знаете почему? Да потому что нас теперь можно смело слушать и в приложении Яндекс.Радио. Везде, когда угодно, где угодно, для лиц старше 18 лет, Яндекс.Радио. Музыки много, Шансон один.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

пульсу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

снится все равно. Единственная

По-разному называют эту песню Олега Газманова. Кто-то говорит, что это ода любимой, ода единственной. Кто гимном любви еще зовут? Вы как назовете эту музыкальную работу? Подумали? Ну, пишите тогда, рассказывайте, интересно же, поделитесь.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вдруг у вас завалялось от 7 до 9 миллионов долларов, которые вы не знаете, как потратить, это новость для вас. На аукционе Sotheby's готовится к продаже настоящий кусочек автомобильной истории. Ferrari F50 1995 года, некогда принадлежавший легендарному боксеру Майку Тайсону. Организаторы рассчитывают выручить за спорткар примерно от 550 до 708 миллионов рублей по текущему курсу доллара. За эти деньги, конечно, можно купить 5 десятков современных спорткаров, но вряд ли среди них найдется хоть один с такой биографией. Этот Ferrari – один из 55 экземпляров, созданных специально для США. Фирменный красный цвет кузова, сдержанный темный салон, стиль, который не стареет. За 30 с лишним лет машина сменила несколько владельцев, но осталась в превосходном состоянии. Пробег всего около 10 тысяч километров. В 2022 году авто прошло капитальное техобслуживание в официальном дилерском центре, так что технически он точно в порядке. А чтобы коллекционная ценность была еще весомее, в лот добавили боксерские перчатки с автографом самого Майка Тайсона. Получается не просто суперкар, а настоящий артефакт эпохи. Тут и скорость, и великие победы железного Майка, и дух 90-х. Это самая чемпионская автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

А ведь черно-белое кино не является таким уж плохим жанром. Даже концептуальные сейчас современные фильмы именно специально снимаются в ЧБ. А для чего? Наша фантазия дорисовывает и новые краски, какие-то эмоциональные моменты подчеркивает. Подумайте над этим.

0: На радио Шансон реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

Жизнь продолжаем, рассвет встречаем вместе, планы общие строим. К чему это все ведет? Если отношения мужчины и женщины, да, к свадьбе ее нужно праздновать, да и еще как! Вик Ветер как раз про это событие со стороны мамочки, невесты, уже жены, коль свадьба состоялась. Хорошая версия. Слушайтесь.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370 09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
5: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата – от 70 тысяч рублей. Рабочий день – с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370 09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370 09. Звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявка о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики и представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве. При этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии. В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключила его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал решение. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщили местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах и сказали, что эта компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик компания Legato Construction выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гипроруда». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +15 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер до 12 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Полон я весь негодования, возмущения, и немой вопрос меня мучает, который теперь перестанет быть таковым. Озвучу его. Денис у микрофона, всем желаю здравствовать. Почему? Почему должно быть совестно счастливому, мечтающему, красивому человеку? Ну вот почему за все это нужно какое-то испытывать чувство вины, не знаю, глазки прятать и так далее? Наоборот, наслаждаться этим по факту разрешить нужно быть себе счастливым. Уже. Ну и мы все, разрешаем это дело делать. Михаил Круг нам в помощь. Михаил Шафутинский, Алла Ритли, Саповал, Алексей Петрухин. И все это лишь в первую треть часа. Все правильно.

0: колокола.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша хоть и хмурил

как всегда, употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна.

Я скажу, все-таки родной этот образ дяди Паши, собирательный, естественно, но все же. Открытость, правдивость, незаурядность и в то же время такая простота. Здорово. Михаил Захарычу вообще свойственно делать из любой песни какой-то шедевр.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Гороскопы – вещь, конечно, околонаучная. Мягко говоря, никто не может это доказать. Да и провернуть тоже сложно, если срабатывает у людей. Вот переживают, беспокоятся. Где же утренний гороскоп музыкальный, особенный на волнах радио «Шансон»? Будет. Уже совсем скоро. Артем Демин и Марина Дымова соскучились тоже по вам. В следующий понедельник. Чуть-чуть.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Иной раз выхватываешь из песен какую-нибудь фразу, и все, не дает она покоя. Так и здесь в этой песне Любе, вот в рекламе брешь. А у нас зато все четко и по полочкам. Например, вы знаете, что 14 ноября мы ждем вас с превеликим удовольствием в столичной лайф-арене, потому что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» будет там проходить с вами. Вообще будет замечательно. На сайт radioshanson.ru добро пожаловать. 12+, возрастное ограничение. И вот там-то хотите на танцпол, хотите расположиться чуть более комфортно или очень комфортно, это ваш выбор. Потому что праздники, они только наши, персональные. А там все звезды будут. Денис Денисов, это я. Откланиваюсь, говорю вам до скорого услышания. Дня чудесного. Пока-пока.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Подмосковье в августе-сентябре ожидается вторая волна активности клещей. Самую большую опасность они представляют в лиственных и смешанных лесах, в парках, а также на дачных участках и в местах с высокой травой, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. Там отметили, что для безопасного пребывания на природе рекомендуется надевать светлую одежду, так как на ней легче обнаружить клеща. Кроме того, необходимо носить головной убор и использовать репелленты, а после прогулки важно осмотреть себя, детей и домашних животных. В Москве к 35-му году 90% трамваев станут беспилотными, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он добавил, что на большой кольцевой линии московского метро уже полгода проходят успешные испытания беспилотного поезда. Состав преодолел без пассажиров свыше 4000 километров. Уже в следующем году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 30-м году будет запущена первая линия беспилотного метро – БКЛ. Более 98% москвичей пользуются интернетом ежедневно. 7 из 10 проводят в сети более 6 часов в сутки. Не готовы тратить много времени на пребывание онлайн 47% опрошенных, показало исследование столичного департамента информационных технологий. В пятерке наиболее часто используемых цифровых устройств оказались смартфон, телевизор, ноутбук, стационарный компьютер и беспроводные наушники. Москвичи с детьми активнее применяют гаджеты, в их числе умные колонки, часы, бытовая техника, игровые приставки. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

мозгами по раскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

Александр Розенбаум, маэстро в начале нового часа на шансоне. Лето в садоводстве. Летний сезон продолжается и у нас с вами в компании любимых артистов. Прямо сейчас послушаем Евгения Кемеровского и Таисию Повали. Я по тебе скучаю. Я тоже по вам очень соскучилась за эти выходные. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем доброго дня. Если осень...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть. Как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее,

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Слова любви, добрые, теплые, нежные пожелания вы можете отправить нам в 15:00 по Москве. Именно тогда стартует программа «Только для вас». Я буду ждать, с удовольствием озвучу их в прямом эфире. Музыкально далее у нас Стас Михайлов, также порадует Катя Огонек. Ну а прямо сейчас Александр Малинин на шансоне «Улыбка Бога, радуга».

0: Иван Кучин на шансоне, песня «Душа колючка». Говорят, чтобы смягчить характер человека, растопить его сердце, достаточно завести домашнего питомца. При том, что, оказывается, домашние животные снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Ну, главное, чтобы взаимодействие, конечно, было с ними на постоянной основе. А еще владельцы этих милах живут на 6 или даже 10 лет больше. Такая вот статистика. Ну, естественно, ежедневные прогулки на свежем воздухе с собакой, например, они, конечно, работают. Освежающий шансон у нас далее. «Белая береза», Александр Дюмин.
1: Над рекой, над лесом рос кудрявый клен.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Та-та-тай! Запись видеотрансляции «Живой струны» с участием Марракеша можно посмотреть в наших социальных сетях, радио «Шансон» и на официальном сайте «Добро пожаловать». Мы же с вами переходим в новый час на «Шансоне» 13:49. Точное, столичное. И не просто так переходим, а отправляемся на белой карете. Виктор Королев на «Шансоне».

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
5: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд.
4: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
7: Почему?

Два часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили передавать часть квартир в новых многоквартирных домах государству. По словам парламентариев, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. При реализации механизма можно учитывать класс жилья. Например, вместо одной квартиры в доме высокого класса передавать большее количество квартир эконом-класса, чтобы больше семей могли получить жилье по договору социального найма. В Госдуме уточнили, что среди очередников сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, а также граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. Стоимость подготовки школьника к учебному году в этом сезоне растет быстрее официальной инфляции. По информации Росбалта, минимум 19 тысяч рублей потребуется родителям, чтобы собрать ребенка к 1 сентября. Таким образом, средняя цена школьной капсулы выросла на 6,3%. При этом наибольший рост цен с 1 по 25 июля показали туфли, ботинки и кроссовки. Их стоимость увеличилась на 10% до 2 тысяч рублей. Школьная форма выросла в цене на 7%, стоит 5400, рюкзак на 6%. 4700. При этом сами покупки формы рюкзаков и дневников просели на 10-15% по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты полагают, что родители решили не торопиться с крупными тратами и подождать, когда школы опубликуют окончательные списки необходимых для учебы принадлежностей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Наши с вами любимые хиты можно теперь слушать и на Яндекс.Радио. Песни любимых артистов самого душевного жанра теперь и дома, и в дороге, и на работе. Вот где удобно именно вам. Так что включайте приложение «Радио Шансон» в приложение, опять же, Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Информация эта для лиц старше 18 лет. И продолжаем эти самые любимые хиты с вами слушать на любимой волне. Олег Митяев прямо сейчас. Что с нами происходит? Я желаю вам отличного понедельника. Меня зовут Ирина Сотникова. Здравствуйте.

0: реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

и очаровательную нашу Ирину Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяну Крутукову, Евгения Григорьева, Чепика, Холлу и Владимира Ждамирова, и «Шамана», и многих других артистов мы с вами ждем этой осенью, 14 ноября, в «Лайф-арене» на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Я рекомендую присоединиться всем, кто старше 12 лет, потому что не обойдется, конечно, без сюрпризов, безудержное веселье, танцы, все это на «Разгуляй». Билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Только вот остается их все меньше, поэтому поторопитесь. А эфир продолжает Сергей Ростов.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Бежит, течет неумолимо время. Вот и подошел час приветов и поздравлений на столичных 14.50. Я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: Любимые мелодии на паузу. Информация на плей. Сколько шансов у любви? Если верить упрямой статистике, то маловато шансов. Тут новость подоспела. Россия попала в топ-3 стран по разводам. На 10 браков приходится 8 разводов. Психологи называют то, что мешает нормальным отношениям. Неравные обязанности. Например, она стирает, готовит, воспитывает, а он лежит на диване. Или наоборот, он работает, а она сидит на шее. Финансовые ямы. Когда денег не хватает, это, понятное дело, не сближает. Отсутствие диалога. Оба говорят, но никто не слушает. Ну и измены. Тут и объяснять не надо. Могу только один совет дать. Если брак на краю пропасти, то стоит сесть за стол переговоров, выслушать друг друга и договариваться.
1: С такими глазами, как ваши, нельзя быть одной.

0: всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. То есть та ситуация, когда хорошего человека должно быть много. Поскольку человек худеющий, он слишком серьезный, целеустремленный и по-спортивному злой. Даже завидую. Всем бодрости в нашей компании. Очень скоро музыка вернется.
1: Старо!

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас о важном. Центробанки напомнили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях номер телефона и адрес, поскольку это небезопасно, в частности, потери денег. Об этом газете.ру заявил эксперт по информационной безопасности Банка России Павел Мизинов. Дело в том, что программы-скаперы собирают данные со всех открытых страниц в единую базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Берегите, пожалуйста, свои данные.
2: Я не мечтал об островах, я жил и так на острове. В огне плескался океан, полоской горизонт.

Любимые мелодии сменяются интересной информацией. Исследователи посчитали, сколько времени уделяют воспитанию детей мужчины 21 века. Ученые из Университета Лондона обнаружили, что современные папы проводят с детьми в 7 раз больше времени, чем, например, 40 лет назад. По некоторым данным, в среднем отец посвящает ребенку

0: Мелодичных историй очень скоро будет больше, а пока вот об этом. Тут певица и телеведущая Ольга Бузова выдала базу, каким должен быть идеальный мужчина. У него должны быть внутренняя сила и уверенность. А главное, он не должен бояться сильной девушки рядом. Ну а что Ольга Бузова еще могла сказать? Что ей нужен неуверенный в себе слабак или маменькин сынок? Короче так, я редко вижу сильных людей в одной семье. Обычно рядом сильный и независимый оказывается откровенный подкаблучник. И это не из-за того, что он слабый, а просто потому, что сильный и независимый никто другой, скорее всего, не уживется. Двух сильных людей ты увидишь в ринге, а отношения — это отдельная вселенная, как инь и янь. Представьте в одной связке двух лидеров. Мне кажется, это сразу борьба и выяснение отношений. Но мое мнение может не совпадать с мнением редакции.
1: Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив.

0: загадала?
1: Нет.
0: Ну, как всегда, ты меня, конечно, не извинишь. Ну, что ты молчишь? Спит снегирь нахально на проводах. Как дела?
1: Нормально, ну, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. А сегодня что?
1: Суббота.
0: Так, может, гульнем?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Работа, работа, перейди на Федота, а с Федота на его брата. Нашел в интернете данные опроса. Оказывается, 29% россиян заявили о планах продолжить работать на пенсии. По данным РБК, 15% опрошенных собираются жить только на пособие от государства. Больше всего таких людей оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности, а также производства.

На бескрайних просторах интернета наткнулся на информацию о том, что американские врачи назвали три самых полезных для сердца фрукта. Оказывается, в яблоках содержится много антиоксидантов, калий и витамины группы С. Кроме того, они могут снизить риск развития диабета второго типа. Также специалисты обратили внимание на пользу груш и вишни. Эти продукты снижают давление и уровень холестерина в крови. В результате уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом передает телеканал 360. Очень скоро музыка вернется. Остается дождаться. Зачем?

От привычных мелодий к мыслям вслух. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. С другой стороны, жизнь — это череда спектаклей и антрактов. Первый звонок уже прозвенел, значит, очередь в буфете стала чуть меньше. Всем, кто принимает пищу, приятного аппетита. Жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Ну а я в буфет.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пара.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Нас часто удерживают невидимые нити с конкретными людьми и определенными мыслями, а также постоянным поиском смысла жизни, который растворился в самой жизни. Всегда какая-то игра сознания, но без этого скучно жить. Мысли определяют нашу с вами действительность под знакомые мелодии на любимой волне.
2: Не такой.

Все познается в сравнении. Даже ты, Даяда, мы с тобой раньше были совершенно другими людьми. Вот как с годами становиться лучше? Большой-большой вопрос. Постараемся ответить на эту загадку под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

От музыкальных откровений к мыслям вслух. Поговорим о проблемах во взаимоотношениях и диалоге с самим собой. Когда одни отношения заканчиваются, а другие не могут начаться, поскольку очень сложно отпускать тех, кого ты по-настоящему любишь. А по-другому и быть не может. Частичка твоей души теперь не принадлежит тебе, если вы расстались. Зато остались воспоминания в качестве бонуса. Но понимание этого придет только со временем. Под хиты

0: Национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к новостям. Оказывается, большинство россиян получают первый заработок до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина. Зарабатывать до совершеннолетия начали 66% респондентов. При этом у 73% первая работа оказалась никак не связана со специальностью, по которой человек работает сейчас. В исследовании также отмечается, за последние 14 лет россияне стали более бережливыми. Сейчас доля населения с отложенными сбережениями составляет 54%.
2: А на Новый год мы хотим простоквашино уехать.
3: Кто там?

0: и Новый год скоро.
1: Музыка на стоп, размышления на плей. Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне. Осталось, наверное, прислушиваться к собственному сердцу. Оно, говорят, никогда не обманывает.
2: В забытом архиве средь старых картин много лет пролежал удивительный фильм и потрескалась в разных местах черно-белая пленка. В этой ленте такие смешные друзья, и мой брат был кудрявым, таким же, как я, бесшабашным, веселым и всем нам знакомым ребенком. Но со временем в прошлом остался успех, и героем картины я стал не для всех. И куда-то уходят актеры из сказочных лет, но другие приходят, теперь времена. И Мальвина, бедняги Пьеро, не нужна, но так хочется верить.

режиссеры, сценарий, рампа и свет. Люди смотрят картину из прожитых лет. И пустяк, что местами порвется, затертая пленка. Кинолента напомнит серебряный век и страну, где был счастлив любой человек, и где я был веселым парнишкой, забавным ребенком.

скоро сойдут к нам актеры из сказочных лет. И однажды другие придут времена, где Мальвина вновь будет опять влюблена, и где все мы узнаем, что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется. Что снова кино к нам вернется.

0: Музыка объединяет людей и добавляет эмоций. На радиоволнах с вами Дима Казанцев. Спасибо всем за компанию. Пока-пока. Чао-какао.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне, находящиеся в Турции, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на участке в Генконсульстве России в Анталье, а также досрочно в Аланье. Как сообщает РИА Новости, информация о возможном проведении выездных голосований в других городах консульского округа будет размещена дополнительно. Принять участие в голосовании могут граждане России, достигшие

При покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Перевозчик обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года. В Петербурге вырос спрос на товары в русском стиле и национальную гастрономию. Компании получают все больше заказов в стиле а-ля рус, включая крупные корпоративные запросы от открывающихся ресторанов национальной кухни. При выборе места для досуга жители северной столицы и туристы чаще всего интересуются именно русской кухней. На карточки таких заведений приходится около 25% от всех запросов. Параллельно в городе сохраняется высокий спрос на элементы одежды и ремесленные товары. Как пишет Business FM, ссылаясь на экспертов, основными покупателями становятся люди среднего и старшего поколения, которые ищут уникальные вещи с сохранением народной истории. Доллар на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Ну и ладно, мы с вами можем считать, что самый лучший день — это понедельник, потому как сегодня программа «По заявкам» случилась, и повторится она в 21.00 по Москве. А еще Алексей Филатов к нам сегодня придет. Программа «Катюша» вас ждет. Ну, в общем, понедельник — это такой хороший день, чтобы начать массу разных неотложных важных дел, и главное — успеть до пятницы. Вы на волне радио «Шансон». Всем желаю прекрасного дня. Я Ирина Сотникова.
1: Вечерний час, обычный день.
2: Ну да, среда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Михаил Шуфутинский на волнах летнего шансона. Любимых артистов мы с вами можем теперь слушать и на Яндекс.Радио. Если вам уже исполнилось 18 лет, конечно. Кстати говоря, это очень удобно, мобильно прежде всего, потому что в любом месте, в любое время можно включить Яндекс.Радио и настроиться на любимую волну радио шансон. Слушайте Яндекс.Радио, радио шансон в компании родных, близких и друзей.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ругать электромобили – это мое любимое занятие. Одной из основных претензий является критическое снижение мобильности. Ожидать часами зарядку батареи – то еще удовольствие. Но, видимо, скоро придется это вычеркнуть из списка претензий. Китайская марка Хончи заявила, что создала аккумулятор, который способен заряжаться с 10 до 70% всего за 3 минуты 41 секунду, а до 97% за 8 минут и 3 секунды. В компании гордо называют это лучшим результатом в отрасли. И, честно говоря, цифры впечатляют. В чем секрет? В хитром аноде, особом электролите, композитных материалах и умной системе охлаждения, которая всегда держит оптимальный температурный баланс вне зависимости от того, едет автомобиль, стоит или заряжается. При этом в компании пока не спешат раскрывать, когда технология пойдет в серию и какой именно модели достанется эта суперсила. А тем временем конкурент BYD уже развивает сеть быстрых станций зарядки Flash Charge. Похоже, в мире электромобилей начинается эпоха «быстрее, больше, дальше». И Хончи явно хотят быть в первых рядах. Это самая высоковольтная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

эти слезы, заплаканный взгляд. Это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад. Мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой. Эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, ни прийти, ни письма написать. А где-то там

Калифорнии. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей сердце свое подарил. Сколько видел я с ней сладких снов, я глядел на нее, не дыша. Мне никак к ней с букетом цветов, мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет лето.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: любить обещал.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
11: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125.
12: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103,0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104,4 FM.

0: Так, ну что, немного мы потанцевали на Афина на волнах шансона, а теперь перейдем к более серьезным темам. Программа «Катюша» на шансоне начнется уже в следующем часе. В студии уже наш дорогой ведущий этой передачи Алексей Филатов. Готовьтесь и вы, делаем приемники громче. Мы начинаем буквально через 10 минут. Ну, прежде еще немного музыки. Прямо сейчас группа «Сентябрь» на шансоне «Погода шепчет». Что есть, то есть.
1: Укидают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио Шансон. 25 лет и ни дня без музыки.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Некоторые россияне могут получить компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО. Такая мера поддержки является федеральной льготой, а в отдельных регионах действуют дополнительные выплаты. Как рассказала руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева, для того, чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям. Право на компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Льгота предоставляется только на один автомобиль в течение календарного года и не распространяется на другие виды страхования, включая КАСКО. Госдуме предложили заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. По мнению депутатов, государству необходимо регулировать цены на билеты. Поводом для предложения стал рост тарифов. В августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Ранее стало известно, что с 1 сентября пассажиры смогут оплачивать билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как рассказали в Минтрансе, новый способ станет

0: августовская жара. В понедельник и вторник осадков не ожидается. Воздух прогреется до 24-29 градусов. В четверг, 6 августа, возможен кратковременный грозовой дождь при температуре плюс 28-31. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.

0: Ксюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну а нам, дорогие радиослушатели, слова будут сегодня нужны. Почему? Да потому что мы радио сегодня не только будем слушать, но и будем в нем участвовать. Потому что на шансоне вами любимая Катюша. Мне даже как-то стыдно вам напоминать, что мы делаем в этот час, всего лишь один час в неделю, по понедельникам с 17 до 18. Но, напомню, мы вспоминаем наши молодые, веселые, азарные, тяжелые, потому что были марш-броски, годы, дни, недели службы, которые не забываются через года, через десятилетия. Да что там, кто-то полвека назад служил и до сих пор помнит фамилии своих сослуживцев. Откуда они родом? Адреса чуть ли не поселков, улиц и домов. Настолько вот эта дружба воинская, солдатская, она легла, и ты ее проносишь через все века. Вот

0: те счастливые ребята, которым удается не просто ее пронести, а еще, в общем-то, и оставить эту дружбу. Потому что дружба – это очень цельная. Она вот, ну, связана потом, кровью, превозмоганием трудностей, каких-то проблем. Вот этот первый воинский, мужской, огромный коллектив, казарма. Все это вот, ну, настолько это бередит душу. И вот люди некоторые через десятилетия дружат между собой, дружат с семьями, созваниваются, иногда встречаются каждый год, иногда только по круглым датам. И это так очень здорово и классно. Так вот, дорогие друзья, сегодня вы можете встретиться на нашей программе. Ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза президент Союза офицеры группы «Альфа». И помогает мне сегодня Ирина Сотникова.
1: Да, добрый день всем еще раз. Вот вы правильно сказали, что нас можно не только смотреть, но и не только слушать, но и смотреть. Да, потому что смотреть же нас можно. У нас же есть видеотрансляция в наших социальных сетях, radioshanson.ru, на официальном сайте. Вот мы с Алексеем здесь.
0: Вот да, тут. Вот единственное, к сожалению, я свой ролик на вот эту песню «Мы непобедимы» дал сегодня, может быть, поздно дал, но его не успели, к сожалению, подгрузить. Надеюсь, что на второй моей песне, которая называется «Мы продолжаем путь», ролик все-таки будет загружен, потому что это большая творческая, особенно творческая работа. Дорогие друзья, так вот, мы вспоминаем нашу службу, передаем приветы, вспоминаем истории, которые с нами случались, веселые, поучительные, назидательные. Рассказываем просто о своей службе, как служба повлияла на будущую гражданскую жизнь, а может, кому-то, наоборот, решила его будущую профессию. И для этого не только нужно слушать, ведя свой автомобиль или сидя в кабинете или на даче дома возле радиоточки, но и нужно поучаствовать. Для этого можно написать к нам в студию по мессенджеру «Макс» или обычные смс-очки по телефону +7 909 955 1030. Но люди, которые считают, что удача сегодня обернется, могут поучаствовать вживую в нашем эфире. Для этого нужно набрать телефон 8 495 223 55 50. Причем надо будет звонить именно вот сейчас, когда в эфире зазвучит музыка. К сожалению, с последние полгода мы не разыскиваем ваших друзей, если вы не имеете вашего почтового ящика. То есть в эфир мы ваш телефон не даем, только ваш почтовый ящик. Имейте это в виду, если хотите кого-то найти. Еще раз повторяю телефон. 8-495-223-5550. Набирайте, я жду.
2: «Катюша» на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Катюша» на «Радио Шансон».
5: Нас вела война.
2: Место встречи боевых товарищей.

0: поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну вот, я рад, уже пишут, правда, в личную, на личный телефон. Мой большой друг во всех отношениях. Во-первых, он старинный мой друг, а во-вторых, он на самом деле крупный, высокий такой, плотный, настоящий такой мужик. Ну, практически десантник. Франц Адамович Клинцевич. Я надеюсь, что он сейчас какое-нибудь сообщение напишет, и я обязательно передам его в эфир. А у нас на первой линии Дмитрий Трофимов из Томска. Десантник. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей.
1: Рассказывайте про свою службу, рассказывайте случай интересный, если что-то пришло вам в голову.
2: Да много интересных случаев, Алексей. Я хотел... Если честно, в первую очередь поздравить всех братанов, всех ВДВшников и всех, кто связан с этими войсками, с прошедшей 96-й годовщиной воздушно-десантных войск. Вот, всем удачи по жизни, здоровья. Мы уже все возрастные, ну, мое поколение, по крайней мере. Вот. Ну и, соответственно, особенно всем сослуживцам нашего полка 317-го, 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии. Всех помню, парней, офицеров всех помню. Вот. Всем большой привет, с прошедшим праздником. Слушай... Вот. Ну, а истории-то можно рассказывать очень много, всяких разных. Ну, одна из историй интересных, комичных, смешных. На зимнем полевом выходе, на батальонном полевом выходе, как-то ночью, ну, после отбоя, все, звучит команда, подъем. Мы все выскакиваем, ничего понять не можем. Алло.
1: Да-да-да, мы вас слышим. Говорите.
2: А мы все выскакиваем из палаток, ничего понять не можем, что случилось. А это как в том анекдоте, знаете, когда Шерлок Холмс и доктор Ватсон лежат в палатке, и Шерлок Холмс у Ватсона спрашивает, доктор, что он, говорят, вот эти звезды над нашей головой? Ну и доктор Ватсон начинает ему рассказывать, что такое-то созвездие, такая-то звезда. Он говорит, нет, все проще, у нас палатку сперли. Вот.
1: Так
2: а
1: и
2: тут
1: у вас.
2: Получилось так, что истопник, да, а тут получилось так, что истопник в соседней роте, в шестой роте, молодой солдат, умаялся, видать, за день, там, и стрельбы боевые, и тактика, и так далее, и тому подобное. Вот. И заснул ночью истопником, то есть в палатке, истопник, да, и он уснул. И палатка пыхнула. Слава богу, никто не пострадал. Но палатка сгорела там, ну, в два счета прям. Вообще никто даже моргнуть глазом не успел.
3: Ничего.
2: И мужики просыпаются. Да, и мужики просыпаются. И получается, что видят звезды.
1: Как доктор Ватсон. И приходит им в голову.
3: Что же ему было-то?
2: Как доктор Ватсон. Ну, смеялись потом, конечно, долго, но... Такое казенное имущество пропало, истопнику досталось по первое число.
1: Я понял. Дмитрий...
2: Вот такой случай был, да?
1: Спасибо, Дмитрий, за ваш звонок. Спасибо большое. А я хочу небольшим стишком поздравить всех десантников. Сегодня поздравляем, береты голубые, доблестные наши десантные войска. Знаем по плечу им задания любые. Всегда они готовы для яркого броска. Боевая, гордая, небесная пехота в небе раскрывает отваги купола. У десанта грозная, смелая работа. Спасибо вам, десантники, за славные дела. Дорогие друзья, звоним в эфир 8-495-223-5550 и слушаем музыку.
4: Катюша на радио «Шансон». Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Наконец-то первое сообщение у Макса. Здравствуйте. Привет, Аркадию Жук. Призыв 99-го, 1-го года этого столетия. Воинская часть 36085. Северный флот от Евгения Шибаева. Тоже призыв того же года. Балтийский флот. Большое спасибо за службу. А у нас на второй линии наш старый товарищ, практически с прошлого понедельника мы его отложили. Поговорить успели, но случай от него не успели в эфир выдать. Алексей Александрович Мохов, вторая линия. Здравствуйте, Алексей Александрович.
3: Здравствуйте.
2: Напомните слушателям, когда, где служили.
3: Значит, начинал я свою службу в военно-морском флоте 84-87 год. Соответственно, начинал в учебном подразделении в городе Пинск Белорусской ССР. 4-й отряд ВМФ по подготовке подводного флота. А заканчивал службу уже в боевой части в городе Ногинск-9. Это 2-я центральная обсерватория военно-морского флота.
2: Вот как раз тот случай, когда нам в летных войсках ребята говорят, служили, хвоста самолета не видели, а вы 3 года прослужили, а в океан и под воду не уходили, я так понимаю, да?
3: К сожалению, а может быть, к радости, моряки не только бывают на воде под водой, но еще и на суше, поэтому ничего удивительного.
2: Отлично. Ну, рассказывайте свою историю.
3: Ну, смотрите, интересная история со мной приключилась, когда я попал в учебное подразделение, вот именно в город Пинск. Значит, как происходила ситуация? Значит, учебное подразделение достаточно большое было, порядка больше 1000 человек. И каждую ночь, соответственно, от каждого подразделения выделялся определенный контингент, который готовил пищу, чистил картошку, значит, занимался какими-то подсобными хозяйствами. А параллельно с этим у нас было подсобное хозяйство, в котором, значит, находились тенюшки, которые необходимо было вот выращивать для подкормки матросов. И вот один из вечеров или дней я запомнил очень надолго и достаточно познавательно. Значит, заступили мы, как обычно, в воскресенье вечером, значит, и мне удача улыбнулась попасть на подсобное хозяйство со своим напарником. Значит, мы, как подготовленные люди, городские, либо деревенские, имея опыт общения с лошадьми, значит, взяли лошадь, запрягли ее в телегу и, соответственно, двинулись в поход на камбуз, в столовую, за остатками пищи, которые оставались от приема. Соответственно, эти остатки мы отвозили на подхоз и благополучно передавали нашим помощникам, свинюшкам, которые... Но самое удивительное наступило тогда, когда мы пришли в понедельник рано утром, значит, запрягать лошадь. И Саша по подхозу нам сказал: ребята, а сегодня у лошади выходной.
2: Вау.
3: Да, вот такое было. Значит, мы с моим напарником немножко в ступоре. Значит, что делать? Как обычно в армии или на флоте, приказ превыше всего. Соответственно, пришлось проявить определенную инициативу, смекалку природную. И один из нас встал за оглобли. Соответственно, хомут он не одевал, но пришлось эти оглобли брать под руки. А второй стоял сзади этой телеги и толкал ее. Но все было как бы достаточно просто. Но самое удивительное другое, что когда ты тягаешь эту телегу легкую, это один вопрос. Да, и управлять вроде как бы можно... Значит, и прочее. Но когда она заполняется остатками пищи, а в этой телеге находилась бочка немножко нестандартного размера, где-то приблизительно 300-350 литров с открытым верхом, и вот когда она заполнялась по самую верхнюю крышку, то сами представьте, что две тяговых силы в лице двух курсантов, так называемых, пытались двинуть эту телегу с места. И удивительно было другое, что вот эта вот выручка наша, матросская, солдатская, помогла нам решить эту проблему. То есть коллеги по службе помогли нам столкнуть эту телегу. Мы, соответственно, ее попытались двигать дальше. И вот картина, значит, стоят матросы после обеденного перерыва, значит, курят, и мимо них проходит такая интересная ситуация, как бы я обозначил. Один стоит с оглоблями, значит, под мышками, а второй сзади тягает эту телегу.
2: Ну, хорошо.
3: Как вы думаете, сколько было эмоций выслушал на адрес?
2: Хорошо, хоть не хлыстом помогали ему. Алексей Александрович, большое спасибо вам за ваш рассказ. Большое спасибо.
3: В армии может быть все.
2: Ну да, да, да. А я напоминаю телефон для того, чтобы звонить в студию, когда сейчас зазвучит музыка. 8-495-223-5550. А сейчас звучит премьера песни «Мы продолжаем путь». Она посвящена очередной годовщине, 52-й годовщине образования легендарного подразделения антитеррора группа «Альфа». Слушаем. «Мы продолжаем путь».
0: На радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: А я, Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа», напомню вам, что кроме Дня десантника, на прошлой неделе, в среду, была очередная годовщина, 52-я, на 2 года больше, чем полвека, рождение легендарного подразделения антитеррора группы «Альфа». И, в общем-то, как положено, в общем-то, мы аккуратно, как бы, не то, что даже отмечали, просто встретились в общем таком кругу ветеранов, позвали вдов, сделали небольшую такую программу, в общем-то, ну, в основном такие, в общем-то, или близких артистов, или даже собственными силами. Эту программу открывал я, как раз вот этой песней «Мы продолжаем путь». Жалко, что слушатели не смогли посмотреть видео, которое мы сделали, именно сделали, не сняли, а сделали для этой песни. Очень такое классное, очень понравилось всем ветеранам и действующему подразделению нашему. Но это можно, в принципе, посмотреть на ресурсах социальных сетей, там, в том же ВКонтакте, Одноклассниках, Рутубе и так далее. А у нас сейчас на первой линии Красноярск. Сергей Александрович. Сергей Александрович, добрый вечер.
2: О, я слушаю.
1: Вот теперь мы вас слушаем. Напоминайте, когда и где служили вы?
2: Я служил 74-76 год под Новосибирском. 14-я отдельная армия ПВО.
1: Так, чем служба запомнилась?
2: Мы служили, алло.
1: Да-да-да, чем служба запомнилась?
2: Ой, чем служба запомнилась? Да всем запомнилась. Сколько живу, мне вот уже 71, я до сих пор вспоминаю. Запомнилось зачем? Я пришел в армию с усами. И меня на усы, ну, как обычно, побрили. А усы я не давал побрить.
1: Так, побрить. И что?
2: Потом подошел ко мне офицер, ну, лейтенант Овчинников, как сейчас помню. И говорит, если ты будешь хорошо служить, я тебя к себе возьму, и ты на дембель у меня поедешь с усами. Да, я на это поддался.
1: А я поверил, скажи, как
2: маленький. Усы мне сбрили. И я служил неплохо, был в почете, был, как сказать, один из лучших, был сержантом. Ну, у меня получился один маленький прокол, уже ближе к дембелю, где-то в августе, который я посчитал, что я с усами не поеду. А мне этот лейтенант Овчинников сказал: «Серега, ты у меня домой с усами не поедешь». Я не знаю, раскрывать секреты нет, почему так получилось.
3: Ну, а сейчас-то вы с усами?
1: Да. Вот Ирина спрашивает, а сейчас вы усы носите?
2: Да я их никогда, у меня никто никогда в жизни не видел без усов.
1: Прям родились с усами сразу.
2: Никто меня в жизни никогда не видел. Я с армии. Вот, так вы мне не дали договориться. Получилось, а там я маленько провинился, и мне командир Овчинников сказал: «Серега, ты домой поедешь без усов». А потом поощрительная партия 2 ноября у нас. А я, ну, я за собой вину чувствовал. А он собирался за молодыми ехать. Я говорю: «Товарищ лейтенант, ну возьми меня с собой, что мы тут в роте делать?» А он мне и говорит: «Нет, я тебя не возьму». И у нас 2 ноября была поощрительная партия. Ну, это в советские времена было как.
1: Ну, вы имеете партия дембелей или как поощрительная?
2: Поощрительная партия, я, да, домой ехал на дембель.
1: Понятно.
2: Поощрительная она была. Нулевая называлась она, вот как я вспомнил. Раньше... А потом была первая, после 7 ноября.
1: Короче, раньше всех уехали домой, но без усов.
2: Я поощрительная, да. И у нас вот 4 украинца уезжали. И я один сибиряк с ними уезжал. Понял. Я вначале там говорил про... Ну, раз пропустили...
1: Хорошо, Сергей Александрович, большое вам спасибо за звонок. У нас, к сожалению, время сейчас... Время выхода у нас есть рекламы. Мы не можем, к сожалению, наше время перебарщивать. Я еще раз хочу вам напомнить телефон для того, чтобы звонить в студию 8-495-223-5550. И очень прошу звонить ребят, которые вот недавно отслужили или еще служат, кто участвовал в специальной военной операции. Мы очень будем рады слышать вас в нашем эфире. А сейчас песня.
4: «Катюша» на радио «Шансон».
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
15: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
14: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
15: Танцпол подойдет?
14: Танцпол всем подойдет, Людочка!
16: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
16: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И вот прилетел нам привет из Баварии от племянника Сергея. И снова здравствуйте, пишет Сергей Алексей Филатов. Хотелось бы поздравить всех десантников с прошедшим днем ВДВ. И передать привет в 21-ю Софринскую бригаду дивизии Дзержинского. Года его службы 93-95. Ну и Ирине Ситниковой, тете Ире, тоже передает привет.
2: Да, спасибо, Сергей,
1: вы
2: спасибо.
1: Вы только привет передавайте, присылайте что-нибудь, в принципе, там, я не знаю. Сейчас пиво, наверное, много нельзя через границу. Ну, что-нибудь такое, ладно.
2: Баварское.
1: А у нас звонок от Игоря Михайловича Маслова. Первый раз у нас в эфире, Игорь Михайлович. Ну, надеюсь, с интересной историей. Игорь Михайлович, мы вас слушаем. Добрый день.
3: Здравствуйте. Интересных историй-то много. На корабле без этого не бывает.
1: Ну, вы сначала расскажите, где, когда, на каком корабле служили, а потом уже к истории перейдем.
3: Ну, конечно, это военная тайна, но ладно, это прошло все много времени. 82-85 на севере, Мурманск, Кувшинская Салма, ПСКР «Рубин». У нас называлась бригада бриллиантовых кораблей. У нас были бриллиант, рубин, изумруд, аметист, сапфир, жемчуг, алмаз. А уж потом пошли ледоколы дальше. Я не буду разглашать всю тайну.
1: Я думал, они не только по названию, а очень дорогие сердцу корабли.
3: Да,
1: маленькие, но удаленькие.
3: Ну как маленькие? Это, можно сказать, МПКшки. У нас и торпедные аппараты, и РБУ, все, пушки было, все было. И глубинные бомбы были.
1: Ну, сейчас принято морские вот яхты метражом говорить. Какой метраж от носа до кормы?
3: Метраж было 110 по длине и 11 по ширине.
1: Вау, ну больше поля. Больше поля, ну, футбольного.
3: Вот, получалось.
1: Ну, это яхта большая. Сколько? 79 человек. Какой самый долгий срок, когда уходили в море?
3: 32 дня. Ну, мы пограничники, нам больше на заставе. И, ну как, мы ходили грубо на заставу, в это море охраняли. Это Норвегия от Нарьямы и до Белого моря. Вот это наша была территория.
1: Ну, Игорь Михайлович, рассказывайте случай. Интересно.
3: Случаев, конечно, много. Ну, вот самый такой... Это когда, извините, конечно, что я так говорю... Когда люди захотели на праздник немножко выпить.
1: Ну, поставили что браску. Человеческое не чуждо. Так.
3: Поставили браску в анкерок. Анкерок – это такая в шлюпках находится это, емкость для, ну, на всякий случай, для питьевой воды.
1: Понятно.
3: Она в шлюпке всегда на борту болтает.
1: Так.
3: И она на 40 литров. Ну, поставили брашку, все туда. Ну, в свое время мы ее выпили.
1: Брашку, конечно, брашку на сахаре поставили, я так понимаю.
3: Ой, он у нас был кок хороший, это Дима Логутов. Очень хороший. Сахара он нам, конечно, немножко дал, но в основном сухофрукты. Вот на них мы сделали, все поставили. И на праздник, я не помню на какой, но летом было. Ну, скорее всего, на день морского флота. Ну и мы ее так по чуть-чуть и выпили, БЧ-2-3. Выпили, все. И, ну, от каждого понемножку пахло. Ну, сами понимаете, пахло. И боцман это учуял. Он начал искать, где это, где вот поставили, вот почему от них пахнет, а ничего
1: нет. А он не при делах, от него не пахнет.
3: А, да. И в конечном итоге мы эту всю фляжку 40 литров выпили. А осталось там осадки все. Ну, боцман чего. В конечном итоге он, это Василий Николаевич, фамилия, не помню его. Капитан был Фарзалиев. А боцмана не помню. И вот он это нашел, он эту анкерок и взял туда и написал.
1: Ой. А слиной мочой бензин разбавлять? У него совести нет.
3: Да, да, и поставил на место опять. Ну, и на следующее утро говорит, ну как, ребята, хорошая была брашка? Мы говорим, ну да, в принципе, хорошая.
1: Привкус.
3: А что, я вам весь, Я вечером вам написал, а мы это отвечаем ему. А мы в обед уже ее всю выпили.
1: Рано он, я так понимаю, сдался.
3: Рано он старался. Ну, конечно, долго мы потом это анкерок отмывали. Ну, а так, в принципе, все.
1: Я понял. Спасибо, Игорь Михайлович.
3: Нет, там есть и другие случаи. Ну, просто я не хочу у вас эфир занимать. Когда с курицей случай был. Это вообще элементарно.
1: Игорь Михайлович, когда... звоните в следующий понедельник, мы будем очень рады вас выслушать. Я хотел в заключение эфира рассказать, ну, прям не то, что история, а о своем друге, боевом товарище, десантнике Олеге Ишанове, который мы познакомились в группе «Альфа» еще в прошлом веке, вместе участвовали в событиях 95-го года в Буденновске. Он, знаете, меня вот прежде всего поразил тем, что, наверное, как никто мужественное, встретил тот, в общем-то, очень тяжелый для нашего подразделения бой. Просто вот как никто. Я восторгался его мужеством и смелостью. Но не в этом дело. Выйдя уже в запас, как-то мы общались, я даже пытался его, в общем-то, пристроить на гражданке, но не получалось. В итоге... Вот...
4: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
6: Военный комиссариат Республики Карелия объявляет набор на военную службу по контракту на территории Республики Карелия. Требования к кандидатам – возраст от 18 до 45 лет. Образование не ниже среднего. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Рабочий день с 8 до 18.00. Компенсация под найма жилья для иногородних – 17 тысяч рублей на военнослужащих и по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. Продуктовый паек, социальный пакет. Обращаться в военкомат города Костомукша по адресу улицы Советская, дом 6. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд.
7: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
8: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявку о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики и представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве. При этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии. В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключила его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал решение. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщили местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах и сказали, что эта компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик компания Legato Construction выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным

0: Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня» в начале нового часа на радио «Шансон» в столице 18.05. Завершили мы с вами рабочий понедельник. Все, выдохнули, закрыли компьютер и вообще все, что возможно, отправились набираться сил на новый рабочий день. Отдыхаем в компании любимых артистов. Вечер на «Шансоне» открывает Александр Новиков. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всем желаю хорошего вечера и прекрасного настроения.
1: А продолжения не будет. И мы расстанемся вот-вот.

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сестра, я стал теперь умней, и ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого уж

Иван Плющин на шансоне с композицией «Две смородинки». Ну, что касается ягод, сегодня день самый крупный из них. День рождения арбуза. Я уже знаю, как отметить. Думаю, вы тоже. В этот день обычно устраивают пикники, дегустации, готовят десерты, освежающие напитки из-за арбуза, а также напоминают о пользе сезонных фруктов и ягод. В столице, кстати говоря, к этому дню открыли бахчевые развалы. Всего 145 торговых точек во всех районах города. Так что всем я желаю вкусного арбузного лета.

лучи от заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вдруг у вас завалялось от 7 до 9 миллионов долларов, которые вы не знаете, как потратить, это новость для вас. На аукционе Sotheby's готовится к продаже настоящий кусочек автомобильной истории. Ferrari F50 1995 года, некогда принадлежавший легендарному боксеру Майку Тайсону. Организаторы рассчитывают выручить за спорткар примерно от 550 до 708 миллионов рублей по текущему курсу доллара. За эти деньги, конечно, можно купить 5 десятков современных спорткаров, но вряд ли среди них найдется хоть один с такой биографией. Этот Ferrari – один из 55 экземпляров, созданных специально для США. Фирменный красный цвет кузова, сдержанный темный салон, стиль, который не стареет. За 30 с лишним лет машина сменила несколько владельцев, но осталась в превосходном состоянии. Пробег всего около 10 тысяч километров. В 2022 году авто прошло капитальное техобслуживание в официальном дилерском центре, так что технически он точно в порядке. А чтобы коллекционная ценность была еще весомее, в лот добавили боксерские перчатки с автографом самого Майка Тайсона. Получается не просто суперкар, а настоящий артефакт эпохи. Тут и скорость, и великие победы железного Майка, и дух 90-х. Это самая чемпионская автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Светка», так называется эта песня в исполнении Сергея Наговицына на шансоне. На столичных тем временем 18:49, пора и честь мне знать, вернусь я к вам уже завтра. Меня зовут Ирина Сотникова, а уступаю я микрофон очаровательной нашей Юлии Степановой. Музыкальный вечер понедельника в ее распоряжении. Прошу любить и жаловать. Мы же с вами в этом часе еще послушаем Таисию Повалий. Прямо сейчас дуэтная работа Любови Успенской и Николая Баскова «Большая любовь». Всем до завтра. Пока-пока.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Операторы связи начали блокировать массовые обзвоны без маркировки. Как пишет РБК, ссылаясь на Вымпелком, маркировка требует совместных действий. Оператор передает информацию, а клиент предоставляет нужные сведения и заключает договор. По данным Мегафона, с начала года компания зафиксировала рост таких звонков от операторов фиксированной связи на 155%. В Теле2 сообщили, что почти 100% клиентов, осуществляющих массовые вызовы, заключили договор на маркировку. Все прочие звонки оператор не блокирует, однако трафик самых злостных спамеров обрабатывается голосовым ассистентом. Стоимость подготовки школьника к учебному году в этом сезоне растет быстрее официальной инфляции. По информации Росбалта, минимум 19 тысяч рублей потребуется родителям, чтобы собрать ребенка к 1 сентября. Таким образом, средняя цена школьной капсулы выросла на 6,3%. При этом наибольший рост цен с 1 по 25 июля показали туфли, ботинки и кроссовки. Их стоимость увеличилась на 10%. До 2000 рублей. Школьная форма выросла в цене на 7% и стоит 5400, рюкзак на 6% 4700. При этом сами покупки формы рюкзаков и дневников просели на 10-15% по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты полагают, что родители решили не торопиться с крупными тратами и подождать, когда школы опубликуют окончательные списки необходимых для учебы принадлежностей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, Разгуле». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лиса Повала», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Выбирайте осень с душевными песнями радио «Шансон». В начале нового часа на нашей радиостанции нам поют участники фестиваля «Бархатный шансон» Анатолий Полотно и Федя Карманов. Только что Михаил Бублик, далее. А еще те, кто отправится на «Бархатный шансон», смогут поприсутствовать на концертах Михаила Шуфутинского, Султана Лагучева, Алексея Брянцева, Евгения Кемеровского, Сергея Куренкова, Тамары Кутидзе, Сергея Любавина и других. За подробностями заглядывайте на сайт radioshanson.ru. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Это Турция, побережье Средиземного моря, для лиц старше 12 лет. Вас приветствую я, Юлия Степанова, тоже старше 12 лет, и желаю вам самого уютного, прекрасного вечера в компании песен «Радио Шансон». Как я и сказала, Михаил Бублик поет нам далее.

0: жить.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

опасаемся, как бы не задохнулись от восторга зрители танцпола всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй», ведь они будут ближе всего к сцене, а значит, к любимым артистам. Стас Михайлов, участник всенародной танцплощадки, Григорий Лепс, мы послушаем его далее в дуэте с Акмалем, Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, Лесоповал, Воровайки, Чепик, Холла, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин и многие другие будут зажигать 14 ноября в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где, ну, буквально каждый зритель сможет почувствовать себя частью большого музыкального праздника. Для зрителей старше 12 лет все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Начинаем!

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: сейчас.
1: Золотой фонд жанра. Александр Розенбаум и Татьяна Кабанова. Маруся завязала. А впереди у нас 07 Владимира Высоцкого. Исповедь Михаила Круга. Еще раньше услышим Алену Петровскую. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал от печали и болезней.

0: радио «Шансон».
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Ну, здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье, затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: В следующем часе, дорогие радиослушатели, с вами поздоровается Дмитрий Малыгин. Почему? Потому что сегодня понедельник, и программа «Вечерний заезд» начнется в 8 вечера на нашей радиостанции. Владимир Высоцкий, 07, только что в нашем эфире. Рада Рай продолжает вам легкий понедельничный вечер.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше полумиллиона рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно, в ходе полицейского рейда. Девушку на BMW обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав. Но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии продолжается создание мобильных огневых групп. Заявку о вступлении уже подали ветераны СВО, ряд руководителей администрации районов и округов республики и представители исполнительных органов региона. По словам главы республики, это специальные высокоподвижные подразделения, задача которых — обнаружить и уничтожить беспилотные летательные аппараты, направляющиеся к нефтебазам, электростанциям, промышленным предприятиям и другим критически важным объектам. Артур Парфенчиков подчеркнул, участники заключают контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве, при этом продолжают работать по профессии, а в период сборов им платят среднюю зарплату. Также все граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячные выплаты по линии Минобороны. Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии. В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте, отметил глава региона. Бывший пайщик через суд вернул свет в гараж. Костомукский городской суд встал на сторону владельца гаража, которому его бывший гаражный кооператив отключил электроэнергию после того, как мужчина приватизировал бокс и перестал платить членские взносы. В 2016 году костомукшанин купил гаражный бокс в одном из кооперативов, а спустя 8 лет оформил в собственность и сам гараж, и земельный участок под ним, воспользовавшись гаражной амнистией. После этого он перестал вносить членские взносы, посчитав, что раз он теперь собственник, а не пайщик, то кооператив ему больше не нужен. Правление кооператива исключило мужчину из членов и отключило его бокс от электричества. При этом задолженности по оплате электроэнергии у истца не было. Суд поддержал владельца гаража, но это не конец истории. Глава кооператива обжаловал решение. Скейт-парк в Костомукше построит компания, которая строила его и для Петрозаводска. Проект по строительству нового скейт-парка в Костомукше вступает в фазу практической реализации, сообщили местные власти. Им удалось заинтересовать этим проектом компанию, которая сейчас заканчивает строительство скейт-парка в Петрозаводске. Ребята изучили, какие проекты этот подрядчик реализовал в других городах, и сказали, что эта компания делает лучшие в стране скейт-парки. Подрядчик, компания Legato Construction, выразил готовность приступить к созданию объекта в Костомукше в начале августа. Проект будет реализован на деньги спонсоров. Объект будет построен рядом со спортивным комплексом «Гипроруда». Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше ожидается до +15 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер до 12 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, привет! Вечерний заезд по понедельникам традиционно вас встречает. Нет, у нас жалко звука мотора автомобиля, а надо бы, чтобы был. А, вначале был какой-то, да, такой?
2: Что-то такое. Был.
1: Был, ладно, хорошо.
2: Каждой отбивки.
1: Хорошо. Друзья, автомобильная программа. Я Дмитрий Малыгин, Юлия Степанова, мой голос.
2: Добрый разбор. Вечер.
1: А сегодня мы будем говорить... почти про тачки. А мы, на самом деле, за эфиром, вот буквально перед началом, начали ностальгировать по поводу нашей юности.
2: Ну, это вы с Дашей Березовской начали
1: ностальгировать. Да, ты подключилась, и ты помнишь многие
2: элементы. Я помню позапрошлый век, да.
1: Да, мы разговаривали про все, про граненые стаканчики в... аппарате с газировкой. В
2: вот про соль.
1: Ложка в соли около пирамидки с томатным соком. Про все вот это. И как-то захлестнула нас эта теплая волна воспоминаний. Я почему-то подумал о том, что вот в те самые годы все дети, ну как дети, подростки многие, довольно рано садились за руль. Ну, то есть, так или иначе, отцы в основном начинали приобщать детей, мальчуганов в особенности, к процессам вождения в автомобиле.
2: И особенно
1: автомобиле.
2: Не в городе, кстати. Ну, не в деревнях так вообще.
1: Ну, слушай, сейчас тоже, ну, как бы, ну, просто это какое-то было массовое явление. Это было, как по мне, очень круто. Мы сейчас, я думаю, что разберемся, куда это ушло. Я даже... в принципе, знаю ответ, куда это ушло. Друзья, напишите нам по номеру 8-909-955-103-0 свои воспоминания о вашей автомобильной юности, во сколько вы очутились за рулем впервые. Естественно, я убежден, сейчас будет куча историй о том, как на коленях, потом без коленей, потом вот уже угнали где-то у папки машинку из гаражика, да? На самом деле, зачастую все эти истории заканчивались довольно-таки неплохо. То есть, слава богу, там травматизм и аварийность была невысокой. Правда, транспорта...
2: Ну, машин было не так уж
1: транспорта
2: много,
1: транспорта
2: да.
1: было значительно меньше. Слушай, я сейчас вспоминаю, у меня был многоквартирный, но по тем временам дом пятиэтажный с... десятью подъездами. Так, давай прикинем. 5 этажей, на каждом этаже 4 квартиры.
2: Ну, это 20 на подъезд.
1: 200 квартир, да? Uh-huh. И вот на этот дом было 4 парковочных места во дворе. Ну, то есть просто потому, что как бы не было автомобилей. Это правда. Вот, поэтому, конечно, все раньше происходило гораздо более безопасно, дружелюбно и все вот это. Сейчас, наверное, это невозможно, но я... забегая вперед, скажу, что за то, чтобы молодежь приобщалась к вождению автомобилей как можно раньше. Можете поспорить со мной и написать, что нет, я абсолютно и психопат, если хочу выпустить этих сумасшедших подростков на дороге в том или ином виде, да, и если так будете писать,

0: Обоснуйте, пожалуйста.
1: Нет, ну понимаешь, сейчас вот понятие молодежь, оно не растянулось. У нас и пенсионный возраст сдвинулся, да? Я...
0: Да, вообще, недавно же Всемирная организация здравоохранения.
1: Доживу я на него или нет, но молодежь-то теперь она
0: до 45, по-моему.
1: Вот. А представляешь, как это детство куда уходит? Оно практически никуда не уходит.
0: Тогда в 14 это вообще еще грудной ребенок?
1: Тогда нет.
0: Нет, сейчас
1: дети, да, они, ну, детство длится гораздо дольше, я бы
0: сказала. И это прекрасно, потому что это лучшая пора. Та самая с ложкой в соли и стаканчиком в аппарате с газировкой. Да, друзья, вопрос серьезный. И на самом деле вот этот возрастной ценз, который сейчас установлен на получение водительского удостоверения 18 лет, он не то чтобы какой-то там бюрократический, да, его даже объясняют нейрофизиологи. Они говорят о том, что некая, не понимаю даже где это, префронтальная кора головного мозга, отвечающая как раз за принятие вот решений, да, и все вот это, она окончательно формируется только к 25 годам.
1: К пенсии.
0: К 25 годам. А теперь у меня, ну, как бы резонный вопрос. Ну, какого черта, если она как бы окончательно дозревает к 25 годам, вы за руль пускаете с 18.
1: Выживут сильнейшие.
0: Классно, но есть вопросики, друзья. Давайте потанцуем и вернемся.
2: Вечерний заезд. На радио «Шансон» реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легенда. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, всем еще раз привет. 20:15 в городе Герои Москва. Мы сегодня с Юлией Степановой ностальгируем, вспоминаем какие-то классные моменты из нашего детства, юности, молодости. И в частности пытаемся вспомнить и вас призвать к тому, чтобы вы вспомнили, во сколько вы сели за руль впервые. Как это было? С кем это было? Мне кажется, что раньше это происходило. Простите меня, конечно, за тавтологию. Давайте что, про историю, наверное, поговорим. На самом-то деле никаких правил вот этого возрастного ценза не существовало довольно долго. В реальности все это появилось после войны. То есть после войны это начали как-то регламентировать, да, и там к 70-м годам сформировался привычный каркас. Вот это обучение, практика, экзамены, 18 лет. То есть там до войны реально мог ездить 13
2: лет. Кого научили, тот и ездит.
1: Машин, да, кстати, на самом деле основным критерием для того, чтобы ездить на автомобиле, нужно было просто продемонстрировать, можешь ли ты на нем тронуться, да, и все. Если ты смог тронуться, окей, ты ас. Ты красавчик.
2: А еще если затормозить...
1: Ну, слушай, затормозить это уже потом...
2: Все, учишь других
1: это,
2: уже.
1: Это деталь. Я как бы сомневаюсь, честно говоря, вот в этой вот истории с 18 годами, что как будто бы в 18 переключается какой-то тумблер, и человек такой: о, окей, я могу ехать, да? Потому что, во-первых...
2: Я могу ехать жениться.
1: Слушай, он жениться может и раньше, понимаешь? Там при определенных условиях, при согласии взрослых, жениться могут и раньше, ты же понимаешь. И вот тут у меня тоже вопросик. То есть, если жениться он может раньше, если он паспорт может получить в 14, даже там начать работать, да, по-моему, зарегистрировать ИП, насколько я помню, да, и вести свой какой-то мелкий подростковый бизнес, да, то почему он не может ездить за рулем? Ну, что за несправедливость?
2: На работу.
1: Да, я могу, кстати, сказать, вот я уже как-то несколько раз в эфире говорил, что у меня младший сын занимается картингом, он гонщик и все вот это. И, короче, там такая прикольная история. У них после тренировки есть так называемый тренажер. Это такой вертикальный металлический паук, сваренный из таких вот, ну, каких-то квадратов, и на этом пауке много-много кнопочек светящихся, лампочек. Да, они так вот разбросаны по этому пауку. Соответственно, ребенок в течение минуты должен реагировать на хаотично вспыхивающие лампочки, их нажимать, эти кнопки, да, и тем самым проверяется реакция. Там сколько раз...
2: Ну, это можно, когда зрение проверяешь, там тебе тоже эти точечки...
1: Ну, тут вот надо быстро, понимаешь, быстро тык-тык-тык-тык. Помнишь, как была, кстати, в нашем детстве, юности, игра такая, надо было молоточком бить бегемотиков по голове. Они вылезали из норки такие, да, его надо было обратно туда.
2: Не, Димуль, я раньше родилась.
1: Ну, ладно, у меня были такие. Вот здесь примерно так же, только вертикально, да. Я просто это к чему веду. 14 лет парню, он за минуту шлепает, по-моему, там 120 раз по этой штуке, да, то есть прям вот тыч-тыч-тыч-тыч, как машина. Я думаю, я взрослый чувак, мне за 40, я уже, моя вот эта вот префронтальная кора точно сформировалась, с реакцией у меня должно быть все. Сколько раз я не пытался, но у меня, ну, черт возьми, но у меня больше там, по-моему, 68, ну, не выходило.
2: Ну, это такая история. Они более компьютеризированы, они лучше нас играют в компьютерные игры.
1: Да, вот у них вот с координацией,
2: да, да,
1: с реакцией.
2: А живая жизнь — это все-таки немножко другое.
1: Смотри, ну, в любом случае, вождение — это...
2: Сильно другое.
1: Смотри, вождение — это про реакцию, да, и как бы некие последующие решения, принимаемые вследствие той или иной ситуации. С реакцией мы разобрались. Вроде бы у них все ок. Да, и как бы они достаточно быстрые, достаточно координированные. Что касается принятия решений, ну, черт знает, дети...
2: Осознанность, причинно-следственная связь, там во многом это работает.
1: Ну, очень неплохо. Сейчас вот если обратить внимание на 16...
2: Да у взрослых-то плохо.
1: Вот вопрос, да, у некоторых взрослых, я наблюдаю, в 30-35 лет, хотя они, конечно же, еще молодежь, но так себе с этим. А ребята некоторые 14-16 лет уже неплохо ориентируются вообще в происходящем. Поэтому реакция и, в принципе, скорость принятия правильных решений, ну, мне кажется, благоволят к тому, чтобы они садились за руль. Друзья, прервемся и продолжим.
0: Заезд. Радио «Шансон».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, всем еще раз привет. Сегодня мы в вечернем заезде вспоминаем наши love story с прекрасным прошлым. И в частности, когда, во сколько мы в той нашей молодости, юности сели за руль и получили первый опыт общения с автомобилем. Потому что, как по мне, по ощущениям, тогда это происходило раньше, и я бы за то, чтобы сейчас тоже детей с измальства, ну, с какого-то там логичного возраста, приобщать к автомобильному движению. Во-первых, кстати, как раз вот мы с тобой говорили о том, что тогда машин было меньше, да?
2: Ну, да, да.
1: Сейчас автомобилей сильно больше, и если вы начинаете подготавливать ребенка там с 14 лет к тому, во что он все равно, так или иначе, там, через 4 года окунется,
2: ну, так
1: будь
2: иначе,
1: водителем,
2: столкнется.
1: Быть пешеходом, да, да неважно, да, неплохо бы ему к этому быть готовым и выработать какой-то набор рефлексов, набор знаний.
2: Послушай,
1: на предмет
2: движения. У тебя дети помладше, в школе же сейчас вроде какие-то...
1: Нет. No. Но, слушай, у нас поговаривают, у нас где-то говорят, что бывают какие-то школы. На самом деле нет, ничего этого нет. А, Вячеслав там пишет, наш слушатель, до первой моей машины, которая ездила, это важный момент, у меня было еще две тачки, которые не ездили. 90-е, там какие-то непонятные схемы. В общем, мой путь к вождению и водительскому мастерству был сложен и тернист. Я на права сдавал 9 месяцев. Там тоже история такая себе, непростая. Вячеслав, сколько вам было лет, когда вот вы впервые прикоснулись к водительскому рулю, вот этому, steering wheel, руль для руления, как говорят англичане, очень странный. Так, друзья, давайте, кстати, вот, коль уж мы заговорили об этих вот всех этих иностранцах, будь они неладны, да, история же с допуском к вождению, она... Ну, она у всех примерно одинаковая, но есть нюансики. Все видели американские фильмы, где подростки прямо за рулем едут в школу. Окей, это не совсем правда. За рулем ездят в этот их так называемый проклятущий колледж, да, это уже такие подрощенные ребята, которым, по-моему, там по 18, но при этом в Соединенных Штатах Америки...
2: Но права же 16.
1: Действительно, можно водить автомобиль, чтобы понимать, да, получить вот эту вот лицензию, ну окей, давайте ее на наш манер назовем ученическую, да, в 14 лет. То есть в 14 и в 15 лет ребенок в США уже может быть за рулем, но, естественно, под присмотром взрослого, да, там жесткие условия, он должен быть со взрослым, нельзя перемещаться ночью, нельзя возить дополнительных пассажиров, то есть нельзя посадить маму и еще накидать
2: друзей там.
1: целую панамку друзей, да?
2: В соседнее село на дискотеку.
1: Да, так нельзя, но при этом дети реально, ну вот в 14-15 лет получают этот водительский опыт. Ну, потому что Соединенные Штаты — это страна, которая не может жить без автомобилей, да?
2: Ну, во-первых, там тоже большие расстояния очень, да?
1: Большие расстояния, нет транспорта, да? То есть не так, как
2: не
1: у нас.
2: Везде.
1: Почти нет транспорта, да? То есть
2: есть он.
1: Не, ну, давай так. В крупных мегаполисах, да? Если это уже какой-то вот этот пригород, такой немножко... немножко захолустный.
2: А там чаще всего на работу ездят из пригорода.
1: Да, поэтому тачка быть должна, без тачки никуда. И, в общем-то, вот с этих 14-15...
2: Начнем с того, что она там не предмет роскоши.
1: Не предмет роскоши, средство передвижения, это факт. И, в общем-то, приучать там детей с 14-15 лет к вождению, считаю абсолютно верным. У нас, как бы, я тоже это считаю верным. У нас есть история, ее многие называют ученическими, типа, некими правами. Да, у нас можно отучиться в 16 лет на категорию «Б» и даже, ну, в принципе, там, в теории, оказаться за рулем автомобиля в 16 лет, но со специально обученным человеком, то бишь инструктором. Да, это будет специально оборудованный автомобиль, это будет специально оборудованный человек, и в этом какая-то магия движения, вот этой свободы, она очень сильно нивелируется, да? А в реальности, да, отучившись в свои 16-17 лет, ты сможешь реально получить права, вот даже если ты в 16 или в 17 сдал на них, да, внутришкольный экзамен, там, в ГАИ это не запрещено, то ты их получишь только в 18 лет. 18 лет — один день. И тут как бы возникает вопрос, а на кой черт ты учился в 16? Ну, то есть, что зачем?
2: Ну, да, чтобы забыть к 18.
1: Да, чтобы все быстро забыть. Поэтому я хотел бы кого-то там призвать, эй, задумайтесь об этом вопросе. Друзья, а пока там кто-то думает об этом вопросе усиленно, нам надо послушать хорошую музыку, поплясать и вернуться к вам.
0: «Вечерний заезд».

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: Вечерний заезд на Радио Шансон.
2: Как и многое в этой жизни, оно ориентировано на лиц старше 18 лет. Вот и мы сегодня говорим о такой области жизни, которая ориентирована на людей старше 18. Это вождение автомобиля, потому что права, как мы знаем, можно получить категорию «Б» на управление легковым автомобилем в 18 лет. И для меня это прискорбно. Друзья, прошу вас, напишите нам. Вы же явно взрослые люди и начинали свой путь водительский тернистый довольно давно. Во сколько вы в первый раз очутились за рулем автомобиля? 8-909-955-103-0. Это все известные вам мессенджеры. Плюс смс-очки. Юля, как человек тоже из прошлых, обязательно прочитает. У меня крутой вопрос, Юля, знаешь, какой? Смотри, какой? Вот 18 лет можно получить категорию «Б». Угу. Сейчас у нас в стране, да, как бы мы сейчас не говорим про какой-то мир, там где-то в Европе можно 17 есть тачки, для которых в принципе подходит там какая-то специальная группа прав, это маломощные такие, по сути, мотоколяски, да, они бывают трехколесные с кузовом, бывают четырех, но такие прям очень слабенькие, и на них там подростки могут ездить. У нас вот с 18 лет ты можешь получить категорию «Б», но при этом ты можешь получить так называемую категорию «М», или она еще называется «А1», это мопеды и легкие мотоциклы. 16 лет. Ну, где логика? Ну, давай.
3: Но не усматриваю.
2: И я нет. Ну, то есть, значит, в тачку мы этого, значит, питомца посадить не можем. Потому что
3: в тачке-то как-то безопаснее.
2: Как-то безопаснее. Причем, ну, в принципе-то, наверное, для всех, да? Потому что тачки, по большому счету, сейчас производятся с учетом норм, как какой-то активной безопасности, да, так и пассивной для пешеходов, для окружающих, да, там вот эти отстреливающие капоты в случае столкновения с пешеходом, которые минимизируют количество травм и так далее, да, а тут как бы дикий какой-то мопед, легкий мотоцикл, черт пойми, что это такое, он убьется сам, убьет других, все это в 16 лет, то есть та же реакция уже никого не беспокоит, те же какие-то незрелости якобы никого не беспокоят. Но для меня вот это, ну, кажется, максимально странным.
3: Ну, вот лето, Москва, ночь. Тут, знаешь, аккуратненько припарковав свою машину, пытаешься дойти до дома. И тут стаи.
2: Да, слушай, ну, это ты говоришь про Москву.
3: Бесшабашных.
2: А сколько сейчас их в области? Ну, это же вообще что-то с чем-то. Я, на самом деле, каждый раз, видя вот эти стайки ребят вот на этих штуковинах, я смотрю на них, и у меня вот, Серёга, у меня только один вопрос. У меня нет вопросов к системе, к регулятору, к законам, да, там, ко всему остальному. У меня один вопрос к родителям.
3: Где родители?
2: Ну, то есть, смотри, очевидно, что эти ребята не сдавали бутылки, не мыли фары на перекрестках, чтобы купить себе вот эту вот бензопилу вот эту, да, адскую. Uh-huh. Им явно дали на это бабок родители. Ну, а у родителей как бы там целая грядка, что ли, запасных или что?
3: Ну,
2: как,
3: не знаю,
2: как это просто работает? То есть, ну, ты такой говоришь, на тебе, дружок, вот эту колесницу смерти, садись.
3: Или денежку.
2: Или денежку.
3: Но это, возьми себе, да.
2: Подожди, то есть как бы мне кажется, это максимально странно. А вот, собственно, пишет на Михаил по поводу автомобиля. Не помню, может, лет в 12. А на тракторе ездил с 4. Вот он, настоящий
3: наш человек.
2: Трушный водитель на тракторе с 4. Да, вот я об этом и говорю, что в те времена как-то это не выглядело странным. Люди брали мальчика. Ну, то есть, если он по форм-фактору, так называемому, подходит по габаритам, да, достает до педалей, до руля, видит все в стекло, видит все в зеркало, почему бы не начать ездить?
3: Ну, я не была мальчиком, но в 12 лет папа, даже раньше, чуть раньше, сажал меня за руль, и, конечно, он меня контролировал,
2: доставало,
3: конечно, он был рядом.
2: Доставало,
3: и за рулем меня не очень видно было. Но так это под визг мамы ехала вполне себе адекватно.
2: Слушайте, я, к сожалению, ну, как бы начал водить автомобиль довольно поздно, 18 лет, ну, как это предписано законом. Но я видел, когда, да, мои сверстники много ездили. У меня просто была сложная ситуация, там не было автомобилей и так далее. Но я видел, как множество ребят уже там действительно в 12-13 лет уже на автомобилях с родителями. Кто-то, знаешь, там был такой в 14, а мало было сотрудников полиции, ГАИ, они, например, умудрялись родителей довозить до дачи. Ну, то есть там папа сажал сына и говорил, давай так, аккуратненько.
3: Нам не везло, нас всегда ловили.
2: Под моим присмотром. Ну, видишь, а были дорожечки, где ребятки умудрялись и довозили родителей до дачи. Крутое время было. Друзья, танцуем и возвращаемся.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
4: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Добрый вечер, друзья. Вечерний заезд, к сожалению, последний наш временной отрезок. Мы сегодня говорим о том, во сколько вы сели за руль сами впервые, во сколько думаете, что правильно бы сажать людей, новых людей за руль. Нам пишет Ольга, такое прям, видимо, сообщение, сейчас я буду читать, критическое. Хочу высказать свое мнение о возрасте получения прав. Вы не учитываете, что 18 лет и раньше нет чувства опасности. Они, кроме педали газа, других педалей не знают. В этом возрасте еще присутствует юношеский максимализм. Не зря медики говорят, что мозг созревает к 25 годам. У некоторых он и позже не созрел. Посмотрите, как ездят на дороге взрослые мужики. Правила не соблюдают, навыки вождения могут быть и раньше 18 лет, но мозг еще не созрел для осознанной езды.
2: Ну, вы правы, Ольга, в одном, что есть категория людей, как говорится, мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
1: Да.
2: И это не лечится. Им вообще бы за руль не надо. Ну, что тут?
1: Ну, так и вот. А теперь...
2: Надо учиться взаимодействовать и с такими людьми.
1: А теперь вопрос. Вот смотри, все абсолютно правильно. Ольга написала, да, но во-первых, да, мозг созревает к 25 годам, вот это вот какая-то там доля кора и все вот это, то, что я говорил в начале. Хорошо, если он созревает к 25 годам, почему вы права-то выдаете с 18?
2: Ну, а жениться есть, почему можно или замуж выходить?
1: Где, ну, то есть, где эта грань? То есть,
2: как это, не знаю, принимать участие в голосовании, ну,
1: вы,
2: вообще все права взрослого человека.
1: Как вы определили, да, вот этот вот чувачок с 18 до 25 лет созрел, у него там эта кора, не созрела?
2: Ну, я знаю подростков, прекрасно, разумно мыслящих,
1: конечно,
2: да, и
1: конечно.
2: Есть взрослые люди, которые, ну
1: вообще,
2: тут души свет.
1: Вообще нелогично. И, собственно, опять-таки, против вот этой истории я бы привел такой аргумент, что чем раньше вы ребенка начнете приобщать, тем раньше он поймет все риски, раньше их примерит хотя бы виртуально на себя, да, говорить о том, что присутствует юношеский максимализм, ну, это такая штука очень не...
2: Тоже она субъективна.
1: Слушай, очень субъективно, это не доказательная медицина, да, то есть это такой термин, который, в общем-то, есть, а вроде бы его и нет, поэтому вот этот вот 14-летний цыпленок, который, на самом деле, все равно еще многого боится в жизни, он боится осуждения родителей, ну, какого-то трезвого, да, он боится сделать что-то не так, как раз может быть гораздо собранней, чем 18-летний человек, который все такое вырвался на свободу.
2: Можно.
1: Можно. Я погнал, и он...
2: У меня кора созрела.
1: И он погнал. Где-то моя корочка. Погнали, милая. Ты созрела уже. Вот это все. Поэтому, да, я... Плюс еще, как бы, конечно же, я вижу, что вот такие вот интеграции ребенка в этот мир, а особенно у пап с сыновьями, да и у пап с дочерьми с некоторыми, вот как Юлия Степанова, которая тоже начинала с папой водить свой автомобиль.
2: Детство в гараже.
1: Автомобиль, да. А оно, ну, как мне кажется, невероятно доброе, такое сентиментально скрепное. Позволяет наладить какие-то абсолютно новые коммуникации.
2: Полезные.
1: Ниточки, да, между родителями и детьми. Так, Михаил. У него каких-то множество аргументов. Подвис у меня мессенджер. Аргументов очень много. Автомат выдают в 18, а алкоголь в 21. Где логика? Ну вот логики во многих.
2: Ну потому что и то, и другое, если выдать в 18, вы же представляете, что...
1: Да, поэтому логики нет. Во многом, не знаю, если есть возможность, ну как по мне, обучать своего ребенка аккуратно, максимально, в рамках допустимого, не выпуская на дороге общего пользования, но дать попробовать на вкус этот мир, который потом 100% подарит много радости.
2: Понимаешь, Дим, вот задевали эту тему. Печально то, что ты вроде бы готов дать такую возможность, а они не берут, они не хотят.
1: Эдуард пишет классное сообщение. Чем раньше посадить за руль, тем раньше созреет кора.
2: Класс.
1: 100%. Добрый, да, вечер. Так, Вячеслав сел в 21 год за руль. 13 у него был огонь, поначалу передний крыль. Так, сейчас ему 36, насколько я понимаю. Ну, то есть, в общем, есть люди, которые сели в то время, когда уже можно по закону, а есть люди, которые сели за руль пораньше. Я вот нереально не осуждаю. Никаких проблем в этом не вижу. Получайте удовольствие, дружите в первую очередь со своими детьми, дарите им этот радостный мир, все будет здорово, а с вами мы услышимся в следующий понедельник. Было классно. Пока.
0: «Вечерний заезд».

0: Руслан Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на радиоволнах. В студии у микрофона Дима Казанцев. Всем бодрости и легкости. Пусть день пройдет без особых проблем. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное, поэтому будьте с нами.

а я кое-что любопытное нашел в сети. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.

От любимых ритмов к мотивации. Есть классная техника. Найти в себе истинную мотивацию – это говорить себе исключительно правду. Что-то идет из рук вон плохо, ты с этим соглашаешься, а потом стараешься исправить. А значит, всегда есть шанс стать лучше.

А сейчас кое-что полезное расскажу. Государственная компания «Автодор» предупреждает об опасности управления автомобилем в состоянии усталости. Длительное нахождение за рулем значительно снижает концентрацию внимания и скорость реакции автомобилиста. Эксперты рекомендуют перед дальней поездкой хорошо отдохнуть, выспаться и планировать регулярные остановки каждые 2-3 часа.

А пока напомню о важности прогулок на свежем воздухе. Важно восполнять недостаток витамина D, если такой имеется. Главное, чтобы в теплое время года солнце нас чаще баловало своим вниманием.

стреляется пернатая семья. Я не могу сказать, что я безгрешен, мои грехи.

0: встретимся.
1: Любопытная информация тем временем в эфире. В России могут появиться штрафы за измену в браке. Глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин в интервью Life.ru выступил за штраф в размере 20 тысяч рублей за измену в браке. Для пар с детьми сумма может быть увеличена, особенно если измена привела к разводу.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на небольшой паузе, поскольку психология в эфире. Мы уже как на экзамене, а я как раз нашел 5 способов избавиться от стресса перед такими испытаниями. Делайте перерывы. Лучше всего организовывать небольшие передышки каждые 45 минут. Не сбивайте режим питания. Одновременно готовьтесь только по одному предмету. Не забывайте про режим сна. Попробуйте начать медитировать.

Любой рестарт в жизни и отношениях, то бишь перезагрузка, требует от нас запредельных усилий. Сложно меняться, ничего для этого не делая, поскольку любое изменение станет привычным для нас, если мы перейдем к этому плавно, маленькими шагами.

Дорогие слушатели, с одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Пригласите свою вторую половинку на свидание. Начните с этого.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Представьте, для кого-то вы как воздух, поэтому нет ни единого повода грустить и печалиться. Берегите тех, кто носит вас в своем сердце. Это чаще всего родители.

От музыки к размышлениям. Сложно жить здесь и сейчас, особенно когда прошлое было светлым и добрым, а настоящее диктует свои правила, которым жизнь тебя не готовила от слова совсем. Дети умеют жить сегодняшним днем. Нужно у них учиться этому важному качеству.

мысли часто уносят от важного и необходимого. И начинаются «дело без дела», когда выветривается смысл и тебе сложно взять себя в руки. Кстати, классный выход – записать все важные дела в блокнот и тут же расставить приоритеты.

обручился дождь с печалью, мир, подернутый вуалью, собирает в луже грусть. Ах, как жалко, плачут крыши, истекают с тумб афиши, акварелью осень пишет свой волшебный яркий путь. Пьяная осень.

ты мою годами, пьешь туманными глазами, улыбаешься слезами, топишь лето корабли. От тебя не в силах скрыться, лишь тобой.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Мы часто ищем любовь, и в этом поиске не замечаем наших настоящих желаний и того, чего нам действительно необходимо.

Всем доброго здравия в нашей компании. Услышал одну классную практику – благодарить всех и вся. И тогда жизнь заиграет новыми смыслами. Будем надеяться, это работает.

ювелирный. Хочешь, тихо, мирно, заберем каратов так на пять. Должок бриллиант моей души ты дарила ночи мне полные огня. Ах, этот столик, столик на двоих. Я хочу, чтоб ты был.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Это вопрос, конечно, философский, и обычно время отвечает на него спустя какое-то время довольно точно. Григорий Лепс и Максим Фадеев только что в эфире радио «Шансон». 22 часа 4 минуты в столице. Меня зовут Юлия Степанова. И в самое ближайшее вот это самое время мы послушаем Михаила Шуфутинского и Катю Огонек. Вам большое спасибо за компанию. Спасибо за то, что вы с нами. Слушаете песни душевные, радостные, печальные, серьезные и веселые. Те, которые звучат на радио «Шансон», и те, которые похожи на саму эту жизнь. Добрый вечер.

Всех, кто любит всем сердцем песни «Радио Шансон», приглашаем на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вы скажете, мол, рановато. А знаете, как время-то быстро летит? Знаете. 14 ноября в столичной лайф-арене состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». И самые доступные, и, кстати, самые классные билеты на танцпол. Там каждый зритель будет близко к сцене, станет частью большого музыкального праздника. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Леса Повал, Ирина Круг и многие другие будут выступать перед вами. 12+. Что же касается нашего ближайшего эфира, мы услышим Сергея Трофимова, группу «Бутырка», Евгения Кемеровского, Ивана Кучина. А прямо сейчас одна из самых трогательных песен Дмитрия Хмелева. Вам добрый вечер.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Он сказал, что на долгом веку помогало б и небо нам. А теперь все равно убегу.

да любить хочу. Даже если под городом пуль, он сказал, что по теме в лес

домой отправиться в полет. Очередь! Все будет на глазах у Бога. Как хорошо, что на глазах не у нее. Он сказал, что на свете тепла не бывает досыта в горсти. Но когда лес сгорает дотла,

0: что на глазах не у нее. Как хорошо, что на глазах не у нее.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 82 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

самый момент, когда хочется похвалить тех, кто не только слушает, но и смотрит радио «Шансон», потому что клипы на некоторые песни похожи на маленькие художественные фильмы. Владислав Медяник только что в нашем радиоэфире, Марк Бартон продолжает. Ну, а если заинтересовались по поводу того, как смотреть эфир «Радио Шансон», заходите на сайт radioshanson.ru или подписывайтесь на наши официальные страницы в интернете. Меня зовут Юлия Степанова. Мы с вами услышимся завтра днем, внезапно.

За окном звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

скрывает дождь шалун, вечерний макияж, и с крыш луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложил тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Как будто только что мы встретились с тобой и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебя и не писал стихи смешные, не замолкал на полуслове иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

сверну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Вот и все, как говорится, баба-ягодка. Опять мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё, в море парусом белеет одиночество мое. Знаем только мы с гитарой, как стираются лады. Новый фикус, опель старый, да с женою не лады. Тут бы с горя выпить водки со слезой похолодней. Да вот беда, я после сотки завожусь на 10 дней. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг, я пойму. И как жить любовью?

несчастлив, худ и бледен, и, скорее всего, рогат. Потому-то ты и беден, что не веришь, что богат. Все на свете не случайно, верь и бейся, Бог простит. И не смейся, ешь все тайны, не

Мне, поверь, важнее заткнуться, чем советы говорить. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг, я по...

Дело в том, что я ответов всех, конечно, не нашел. Но я рожден в стране советов, я с советами пришел. Я как тот автоответчик был, но больше не в строю. Я теперь антисоветчик и советов не даю. А вопросит в долг, я займусь.

Вот и все, как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество.

внимание.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

стужу глаз. Седину вместо роз я дарил не раз. Все мои глупости —

0: вновь и вновь. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: приду. Радио «Шансон».
1: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть, в заколдованных болотах

охотники, танцевали на храпах богохульники. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я матерь вашу всех сгною. Страшно, аж жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись, сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, патриотки или нет. Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. Соловей разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул: рожек ты, заморский паразит! Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампиру, говорит, с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек без боязни.

этих пор за все в ответе сам. Тот, кто жжет тебя влюбленным взглядом, с этих пор за все в ответе сам.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 81 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вы лишь взгляд.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

я черную розу, эмблему печали. В тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

нам плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играет гитара о розе, шумит полупьяный ночной ресторан. Ну что же ты смотришь?

недопитка, шампанским бокал. Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых

пролетела, как в сказке. И вот я без ласки, без ласки твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было.

0: нам плакать хотелось, но не было слез.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

рулетки ни одной мне в нем не закружить. Зато я был, однако, за медный грош судим и послан был страной у золота пожить. А золото, на родине особой желтизны

лихой забавы для. Не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко топочут сапоги. А золото на родине особой желтизны украдено и добыто, и пропито, и вроде как не из казны.

печке золотой, и в самый злой мороз по нем не горевал. Зато я был, однако, единственным путой, чье золото волос в ладонях согревал, чье золото волос в ладонях согревал, и золото волос в ладонях согревал.

печенье, в бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких, которых поблизости нет.

Старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

большой. Давайте же клясться на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел.

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Мне в этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобою рядом.

Как мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо. Дай руку мне, я

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

быть, ради бога, тише. Голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует, голубок с голубкою воркует. Вот она сама любовь ликует, голубок с голубкою воркует. И от счастья глазки закрывая, все на свете сразу забывая, мы с тобой ведь люди, человеки.

Я сегодня займан, как дикарь, пред твоими чудными глазами. Волосы твои я нежно глажу,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

я поехали в Анталию. Убирает столи руку мне Наталья.

или не талия, только тверже стали я. Говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией, говорю,

0: Алия. Но зато в Анталии.
1: Радио Шансон.
2: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

0: друг друга да раздвинув из дальнего тумана.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.